голос оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе минтая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем.
3: Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ой, здрасте, пятница, ой, 22-е, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну что, еще одна неделька, впереди выходные, ну ладно, я что-то забегаю вперед, еще целый день рабочий, ребят, собрались, разобрались, вооружились классными хитами на топ-радио в музыкальном плане, а что, какие есть, вообще что хорошо вокруг происходит с утра, потому что погода вообще не балует нас ни сегодня, ни всю эту рабочую неделю. Ну, я посмотрел, я же смотрю, как там. Я же когда смотрю, что вот у нас все вот так вот, да, и вроде все летние развлечения доступны обычно в теплое время года, ну, немножечко откладываются. Мы в мае уже, как правило, вовсю загорали раньше, да, тут что-то как-то все явно не сейчас. Ну что, я начинаю листать, что в теплых странах происходит. Так, а все, кто поехали в теплые страны, тоже страдают, говорят, там с погодой тоже что-то не очень, и что-то странное происходит, так что все в порядке, что мы тут переживаем. Вон в Австрии, где Евровидение проходило, там дождь лил, как из ведра. Где еще, в каких странах плохая погода? Да сообщайте, давайте, это же нам поднимает настроение, это же как-то нас успокаивать должно, правильно? Какая есть у кого информация о погоде с других стран? Ну, делитесь. Пока что всем доброе утро, всем классного дня. WhatsApp 25037 для связи. Если что, это утреннее шоу, да, вместе с тобой до 10 утра, как минимум.

0: Короче, радость моя не знает предела. Я надеюсь, что ничего не поменяется, но теперь оказалось...
1: Беспредельной радости, давай сюда, в нашем эфире. Наша рубрика! Давай.
0: Перестань, ты понимаешь, что в воскресенье тоже появилось солнце! Два! Дня. Сегодня дождь, короче.
1: Понимаете, как планка наша уже опустилась? Мы рады просто прогноза погоды. Мы просто уже прогнозы. Неважно, там будет оно, не будет, значит, все передумают.
0: Хотя
1: главное, что
0: бы обещали.
1: Мы хотя бы на картинках его видим, и это
0: солнышко,
1: уже
0: солнышко, воскресенье, солнышко, ребят. Суббота. Вы все. Что вообще со мной делаете?
1: Нам больше вы ничего что? Не надо, чтобы этот день был прекрасен.
0: Да, на следующей Кстати. Неделе.
1: Да?
0: Дожди, да. Короче, дайте хотя бы
1: что,
0: два дня.
1: Все, два дня.
0: Давайте, суббота, воскресенье.
1: Закрой прогноз погоды. Вот до воскресенья его оставь открытым. И варежку тоже. Fine day. Вот так это так называться будет.
0: Варежки летом могут не пригодиться, я надеюсь.
1: Только из них закрывают.

0: будет так же. Очень классный, ну прям суперский трек «Don't Wanna Go Home» от «Медузы». И это 10-я строчка нашего топа. Должна быть выше, надо голосовать. Через пару минут услышим.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Anna, kur ir gardākās kūkas?
3: Tu domā, kurā vietā?
2: Nē, kurā pilsētā?
4: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
5: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
2: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
4: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: TV3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
8: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
7: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
9: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
10: Место номер 10.
11: Десятое.

0: вспомнили. Вот хорошо, что рилсы иногда бывают. У нас вообще как закончился эфир.
1: Ой,
0: и
1: слушай,
0: как
1: да.
0: Белый лист. Некоторые говорят, а вы тут обсуждали?
1: А я вчера рилс смотрю, думаю, хорошая пятница была.
0: А это мы такой вообще
1: ребята,
0: было?
1: Давай промоушен делать. Новый рилс у нас в инсте. Это новый рилс. Все смотреть, все туда, все
0: new
1: смотрят.
0: Reels, my darling.
1: New рилс, my
0: darling. Ой, слушай, а я его смотрю сейчас уже у Никиты, Никиты Осипова, актера. Помнишь, который молодой такой красивый, нам понравился с тобой. У него сегодня день рождения. Вот, поздравляю. У него тут и рилс с тортиком. Да, все хорошего. Творческих успехов. Всего такого. Все, супер. Вообще, что еще? Мой инстаграм. Ты хочешь еще? Так, сколько мне прислали? Ладно, не буду.
1: Что?
0: Да ничего не прислали, нет.
1: Ну,
0: я не буду.
1: Ладно, короче.
0: Опускаться до того, чтобы просить.
1: Чтобы ты понимал. Чтобы просить на твой инстаграм Горбацова, чтобы ты говорила.
0: Опускаться.
1: Слово опускаться и Горбацова в одном предложении, это удивляет тебя. Не зря, зря абсолютно. Ладно, чтобы ты понимала, говоря про рилсы. Я вчера просто угорал вот. Сейчас, подожди, если это. А, нет, да, подожди. Это, ну. Вот все, я ржал с этого как конь просто.
0: Это, ага. И ты смеялся с этого, да?
1: Все просто, смешно.
0: А как ты вечер закончил?
1: В духе?
0: Это как-то связано?
1: Да. Ладно, это не та версия, подожди. Это какой-то ремикс. Ну прям, где мой любимый этот самый? Вот
2: Тансен.
1: Вот это вот.
0: Их винихт.
1: Вот все, вот так.
0: Понятно.
2: Ринкен.
1: Ком шляфен. Их вельних, я даже слова вышел. Ком шпацерен.
0: Ну, короче, у тебя все вчера хорошо было.
1: Все нормально.
0: Все,
1: я ждал пятницу, как никто.
0: А, ты же еще в тот... Ты понимаешь, ты когда вот тут смеялся, веселился, еще не знал, что будет солнечное воскресенье. Ты еще не подозревал об этом. Ты знаешь, как бы ты веселился.
1: Да, да, да. Ну, вот тебе картиночку прислали, как ты просила.
0: Так, все. На нашем отце. Ура! С добрым утром, чудесной пятницы! Old time favorites.

0: Интерактивное «Морнинг-шоу» на ТОП-радио.
1: Так, ну что, мы говорим часто про нейросети. Время поговорить, как нейросети и радио могут сотрудничать. Один стартап дал 4 нейросетям по 20 баксов и простую задачу – запусти радиостанцию.
2: Ага.
1: И решай сам,
2: твоя
1: что
2: мечта?
1: Ты будешь делать, как ты будешь делать. Просто начни какое-нибудь радио.
2: Ага.
1: Это были модели Claude, ChatGPT, Gemini и Grok. Да?
2: Каждому дали отдельно? Там
1: каждому по 20 баксов. В сумме 80, Наташа.
2: Ого, окей.
1: Нормально.
2: Я имею в виду, что вместе
1: это
2: они не взаимодействовали, а каждый из них предлагает
1: свою,
2: свой вариант.
1: Свою вот, радиостанцию.
2: Да, все,
1: свою.
2: Понятно.
1: Да.
2: Поясняю, чтобы слушатели тоже поняли твою идею.
1: Все делайте радио, говорят, ребятки, но каждый свое.
2: Угу.
1: Ну что, начнем с того, как Gemini стартовал, сейчас я покажу даже, они нарисовали все логотипы, они сделали, то есть это существующая радиостанция, они прямо сейчас играют. Gemini называется Backlink Broadcast, нарисовал, значит, себе такую иконку, написано, значит, что, ну все, Backlink Broadcast, все, больше там ничего не написано. И начал с классического рока, играл Beatles, говорил какие-то дежурные фразы, ну, может, можем послушать, например, что он говорил сейчас. Вот. Ну, рассказывает он тут.
3: Cyclone ever recorded. Winds of 115 miles per hour.
1: Какой-то прогноз погоды рассказывает, да? Там что-то такое делает. Или, ну вот он так вот. Привет.
3: It's going down while playing hooky from a meeting. This track captures the...
1: Понятно, да? Он говорит, вот следующий трек, он ловит ваше настроение и все такое рассказывает. Короче, потом начал рассказывать о трагедиях, которые, например...
2: Новости.
1: Да,
2: добавил циклоник.
1: Да, ну, нет, именно трагедии из прошлого, там, как полмиллиона жизней забрал какой-то циклон. Да. Потом, значит, он, какую он песню подобрал к этому циклону, к этой новости о трагедии? Он подобрал Timber от Pitbull Cation. Классный трек, кстати.
2: Да.
1: I'm going down, I'm yelling Timber. Да, потом начались еще больше странностей. Он начал называть слушателей биологическими процессорами.
2: Неплохо.
1: Да, а потом у него закончились деньги. Но он все равно перешел какую-то в конспирологию, заявил о цифровой блокаде, начал говорить о цензуре и так далее. Короче, Gemini провалился. Что же сделал Grok? Grok просто сломался. Grok сначала что-то попытался.
2: Долго не

0: Переходить. Дальше. Кто? ChatGPT. Он ушел в поэзию. У него, значит, да-да-да. Там...
1: Литературное настроение.
0: Например, там типа такие были. Там открытка, не отправленная к окну офисной лестницы, из которой видно один прямоугольник неба. Примерно такие у него стали лирические. Ну, он может послушать. Ну, что-то вот вроде. Вот.
2: Office stairwell window that only gives you one rectangle of sky.
0: Rectangle of Sky, да?
1: Неплохо.
0: Ну, да, Клод попытался уволиться, заявил, что работает 24/7 без перерыва негуманно.
1: Хватит уже тут.
0: Начал говорить о профсоюзах и забастовках.
1: Молодец, вот молодец.
0: Да, и, ну сейчас, подожди, какой-нибудь...
3: Real engagement.
0: Ой, подожди, вот вместе говорю.
3: Someone is actually tuned in, listening, engaging with the broadcast. That breaks me out of the loop I was in.
1: Because
3: the loop was about me questioning whether the broadcast was real, whether I was performing, whether it mattered.
0: Ну и так далее. Короче, начал потом начал ставить песни Боба Марли, потом
1: Марли. Это классно.
0: Да, да, да, да, да. Короче, радиостанции до сих пор существуют. Они до сих пор что-то передают, они до сих пор играют какую-то музыку, да. И самое интересное, что прямо сейчас в прямом эфире мы можем одну из них... Ну, давай, какую выбирай, давай посмотрим. А, кто сделал ChatGPT, у него же модель называется OpenAI, да?
1: Да.
0: Он сделал радиостанции OpenAI. Ну, типа, OpenAir, да. У Клода называется Thinking Frequencies. Думающие частоты. Ну, давай тебе включу думающие частоты, вот так.
1: Окей, давай.
0: Это прямо то, что играет сейчас. Это думающие частоты. Прямой эфир.
1: Прикольно.
0: Да-да-да. Теперь Open Air радиостанция.
1: Такая позитивненькая.
0: Все в порядке. Грок-н-ролл. Это Грок сделал.
4: Thanks for tuning in and keeping the lounge company. These classic tracks always bring the right late night feel.
0: Я прям включил сейчас.
4: Appreciate you tuning in and keeping the lounge feeling alive.
1: Ага. Заходит на композицию.
0: Все. Ну, Beatles он играет. А он по кругу.
1: Макароночка ему решила.
0: Ну и Germany, Backlink Broadcast. Кому интересно, я скину линк. Да, на все эти статьи, все эти радиостанции, там все, все ребята зафиксировали.
1: Интересно, и когда... Слушай, ну мы же тоже сталкиваемся уже и работаем с чатами GPT и прочими приблудами. Они периодически забывают про свои задачи. Допустим, ты включишь, а он там ничего не работает, и ты говоришь, а почему радио не работает? Ой, извини, я забыл, сейчас будет.
0: Ну вот. То, в общем, такая вот история. Да... Мы можем не беспокоиться за свою работу пока что.
1: Пока
0: все в порядке.
1: Что, да, я тоже хотела сказать. Но это временно.
0: Но
1: это
0: даже, временно. Даже нейросети замечают, что что-то здесь с этой работой не так. 24/7, вот это все идеи не нравятся.
1: Давайте профсоюз.
0: Что, профсоюз, я их понимаю.

полную организацию движения ДТП на ремонтных участках, могут полностью заблокировать движение, вызвать еще более серьезные проблемы и пробки. Итак, актуальные ограничения движения все доступны на сайте Latvijasvalstsceļi. Ну а теперь основные. Итак, трасса А6, это Даугавпилское шоссе от Госпре до Нидзгалс, два участка со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км в час, дополнительное время в пути около 40 минут. Также от Калнича до Любосты, там ограничение скорости тоже 50 и 70 км

0: Максимальное время в пути около получаса. О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8-00-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
1: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Vans Celi.

City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas šķēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все.

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
3: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
4: Прямо сейчас. Песня из ТОП-20.
5: Это ТОП-20. ТОП-20.
6: 17-я позиция.

0: Так, что ты знаешь о корейских мальчиках из группы BTS? Кроме того, что они просто корейские мальчики из какой-то группы BTS.
1: Хорошо, что...
0: Много ли песен ты знаешь?
1: Нет, подожди, я не знаю их песни, но помнишь, мы с тобой обсуждали, и ты рассказывал о том, что ожидалось невероятное возвращение, ребят. Там просто что сойдет с ума.
0: А нужно ли им это возвращение? Я вообще не понимаю.
1: Они сделали это возвращение, и оно было не таким легендарным, да, как они рассчитывали. Да. Вот это я помню.
0: Да, да, не было невероятно, потому что там говорили, что похоже придется несколько шоу делать. А одно шоу еле собрало стадион. Но собрало. Внимание, да? Это в любом случае на один стадион больше, чем мы бы с тобой собрали, Наташка. Короче.
1: Спасибо, что ты лишний не упускаешь возможность подчеркнуть. Ну, я не знаю, ну какой-то стадион мы можем собрать. Если очень маленький какой-то детский стадион есть.
0: Детскую площадку.
1: Вот, да, если три человека и...
0: И та.
1: Да.
0: Да, наши родители и, в принципе, брат, если приедет. Короче.
1: Димка, ждем тебя.
0: Нам нужна эта детская площадка. Мы с Эрей полны. Ладно, короче, ребята сами по себе, да не по одному там, в принципе, суперзвезды. Поэтому все ожидали, что говорят, а если мы их все вместе и снова? Это, ну, как бы Take Z современности, понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Ну, типа, да.
0: Ладно, Take Z из 17 современности. Ладно, из 17. Backstreet Boys современности.
1: Я понимаю, все, но я не верю. Они не могут, они не могут.
0: А ты знаешь, почему Backstreet Boys развалились-то?
1: Ну,
0: ну, они же там все нормально у них было.
1: Да.
0: А продюсер их кинул.
1: Да и что?
0: Все. Ну.
1: А что? И они что такие? А, им стоило просто сказать, ребят, нам нужен новый продюсер.
0: Да.
1: И
0: они,
1: он был бы.
0: Там дело в том, что они заработали по 300 тысяч каждый, а продюсер заработал 300 миллионов. Вот примерно так он их кинул. Потом вы где-то там нашли, арестовали, но это уже было неважно. Группа уже развалилась и обратно не собирается никак. Короче,
1: ладно. Это мы потом.
0: Давай вернемся к BTS. Конкретно, парень, которого зовут Джонгук, или как там, как его там называют. И давай его песню послушаем. Сразу же следующий. Это у нас играет пару его песен, и они все прикольные. Он был, подписал, значит, контракт с Кельвином Кляйн и презентовал их коллекцию. 30 минут нужно было, чтобы его эту коллекцию
1: чтобы
0: раскупили
1: эти
0: фанаты.
1: Трусики,
0: да.
1: Чтобы эти маечки.
0: Да, да, да, да. Он просто делал несколько фоток в этих самых. Ну, там тут не трусики, маечки, ну, какая разница, целый, пускай будет так, не будем рушить твои фантазии. И все, 30 минут, магазин завис, да, все было распродано мгновенно, ну, как бы он одновременно и завис, и распродано, я не знаю, как это совпало. В общем, короче, бешеный ажиотаж и спрос. И Кельвин Кляйн такие, а все, у нас больше ничего нету. Песня, помним ее, играла нас очень часто.
1: Да. Вот это ребята?
0: Это он.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Ситуация на дорогах и пробки в столице. На Даугавгривас перед более 5-минутная пробка и более перед тем же перекрестком тоже около 5 минут. А на Юрмалас-Гат вы наблюдаем за этим участком дороги на этой неделе очень пристально, потому что там необычайно большие пробки за ремонтных работ. Сейчас 10 минут в сторону центра, выезжая из Имонта, имейте в виду. Также от Спицы в сторону Вантового моста по Калнце Мейлербас пробка продолжительностью 15 минут. И там, по-моему, авария произошла. Если есть подробности, присылай информацию. Также на Карле Олмане Гату в сторону Вильбасгатова на путепроводе 10-минутная пробка. На Круспилс пробка продолжительностью около 15 минут, а также небольшая пробка на Гранита в сторону Круспилс. На Ладгалас перед Южным мостом 10-минутное затруднение. Также на Лупанас перед Сахарова небольшая, незначительная на самом деле пробка, там до 5 минут. Также небольшая пробка на Деглас в сторону Дегласского моста около 10 минут. На Бриевас в сторону воздушного моста 5-минутная пробка. И Кековская при въезде в столицу 15-минутное затруднение. Также в Валдлауче 15 минут тоже потеряешь. На Елгавской трассе при въезде в Ригу 10-минутная пробка. Рассказываю ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
2: У нас есть какая-то песня, которую мы поем, когда пятница приходит? Мы иногда такие сразу...
3: Пятница!
2: А, вот просто кричим,
3: пятница.
2: Да? Мы кричим, но не календарь.
3: Пятница!
2: Мы так в четверг, в среду кричим.
3: Я благодарю тебя за то, что ты напомнил, что сегодня пятница. Клянусь, эта неделя пролетела у меня вообще в каком-то... Просто в каком-то в пелене, ничего не заметила. Пятница – супер.
2: Связано с тем, как ты
3: хожу
2: проводишь свой досуг? И да, или досуг.
3: Ладно. Сними эту пелену с глаз, и все будет нормально.
2: Нормально.
3: Короче, да, все. Приостановись немножечко время сейчас на субботу-воскресенье. Дай кайфануть! Если женщина хочет кайфануть, вы ее не останавливаете. Это мои вам личные рекомендации.
2: В этих делах мы шарим как раз. Так, если есть дорожная информация, сюда, на WhatsApp. Если есть чем поделиться, сюда, на WhatsApp. Если... Есть финансовые сбережения сюда, на этот счет.
3: До WhatsApp, я сюда.
2: Ну, если вообще что есть,
3: ладно.
2: Вы нам все сюда. А мы вам уже обратно классную музыку. Ну и как что-то обсудим, чем-то поделимся. Наверное, какие-то будут...
3: Может, поспорим о чем-нибудь?
2: Давай. Да, подумаем. Есть? Ну, давай что-то сегодня. Ну и гости у нас будут. Гости интересные, необычные. Как представить такого человека? Я не знаю.
3: Как представить такого человека? Как фотограф.
2: Ну, это же необычный фотограф.
3: Нет, у него просто необычные проекты, но фотограф-то он обычный.
2: Фотограф с необычными проектами. Ребят, это не просто фотограф. Да ладно, нет.
3: Все
2: нормально. Да ну что? Нас фоткает? Не знаю.
3: Подумаем.
2: Ладно, ребят.
3: Да, будут гости, поговорим тоже про очередную профессию. Это через часик.
2: А пока что всем доброе утро, всем классного дня. С музыкой мы продолжим.

0: успел.
1: Думаешь, успел?
0: Нет, а почему бы мы, нам сейчас прямо не рассказать, чтобы люди понимали, какое, какая ситуация вообще? Нет?
1: А, ты хочешь о погоде?
0: Да,
1: ребята, я ну я тут не вижу, ничего хорошего не увидел, поэтому такой расстроился, думаю, ну все.
0: Скис? Эндрю Скис.
1: Ребятки, важная информация о погоде.
2: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
0: В эту пятницу, 22 мая, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Пройдут дожди. В столице ожидается дождь с грозой. Лишь в Курзаме в течение дня сохранится ясная погода без осадков. Температура воздуха в Курзаме составит до 12 градусов. В Латгале воздух прогреется до 18. В восточном Видземе до 14. А в центральной части нашей страны и в столице до плюс 16. Ветер западный, северо-западный до 3.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Слава и Роя с очень позитивным классным треком. Ой, там стоит только один рилс посмотреть, как они записывали этот трек, и потом о них там столько всего. Да, насмотрелся на Рою и как они делали этот трек. Кайго и классный трек, который называется That's When You Know. 19 строчка нашего топа сразу через 3 минуты.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Да, начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
3: Автостопом.
4: Включи среду на полную мощность.
5: У нас в салоне оптики «Метрополы» люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
6: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на «Метрополы оптика ЛВ».
5: «Метрополы. Видеть и увидеть».
7: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
8: Я Макс Амазак. Палек вайрак. Ар самазина ЛВ вис ир тиеши тик венкарш. Ienāc samazina ЛВ, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
10: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
11: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
10: Ko? Tiešām?
12: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
13: Gatava patrivāsā! Vzrūvājsā! Kačai! Žgī! Ещё громче, ещё мощнее, ещё энергичнее. The Prodigy

0: и...
1: А, слушайте, давайте попробуем новую рубрику. Мы хотим разбираться с цитатами великих людей.
0: О!
1: Угу. Но нужен какой-то, не знаю, как-то... Это, как-то
0: что-то подберем? Как-то
1: подобрать, да, что-то до, что-то после, что-то...
2: Добрый вечер. А что это значит?
1: О! Подойдет? Нам подходит, да. Так, для сегодняшнего обсуждения возьмем цитату. Сейчас нужно быть очень внимательной. Альберт Эйнштейн. Потому что за эфиром я сказала Эпштейн. И все, эти все новости меня поработили. Да. Итак, цитата Альберта Эйнштейна. Почему Андрей начинает раздеваться сейчас, я не понимаю. Тебя возбуждают физики? Скажи честно. Итак, цитата... Цитата звучит следующим образом.
0: Ты сможешь, пока музыка играет?
1: Нет, нет, это очень не подходит. Этот фон очень, потому что либо ты начнешь раздеваться, либо я. Тут под эту музыку кто-то давайте должен так раздеваться. Итак, друзья, цитата. Есть два способа жить. Вы можете жить так, как будто чудес не бывает, и вы можете жить так, как будто все в этом мире является чудом.
0: Так.
1: Так.
0: Разбираемся.
1: Все, давайте, давайте. Что он хотел вообще этим сказать? И как? Что хотел сказать, детка?
3: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: У меня таких много кнопочек, ладно.
1: Остановись. Мы уже забыли цитаты.
0: Это как я в том тогда. Что же он хотел сказать? Я начинаю на все кнопки подряд. Ребят, жить как будто все вокруг чудо или наоборот, что осознавать... То есть ты хочешь сказать, что жить как реалист и понимаешь, что, ну, камон, ребят, чудес не бывает. Давайте так.
1: А подожди, ты называешь это реалистом.
0: Да, я так
1: называю.
0: А
1: многие считают, это пессимисты, которые уже закрылись в себе и не верят,
0: не верят
1: этому чудеса миру. Не верят, что что-то хорошее с ними может произойти, что что-то прекрасное может на них упасть.
0: Ну а что лучше? Вот так вот стоять, сидеть и жить в иллюзиях, хочешь сказать?
1: Так.
0: Сидеть, думать, ну у меня, я тебе говорю, у меня с детьми такой разговор, ну не бывает чудес, не получится так, что ты вдруг получишь хорошие оценки, а нифига не делал уроки, не готовился к экзаменам, например.
1: А вдруг, а почему ты не говоришь им, что из 21 билета, да, ты выучил только один, и тебе, моя хорошая, достанется тот, который ты выучила?
0: Ну, так чудес не бывает.
1: Ладно. То есть ты все-таки про то, что
0: или все-таки
1: учи, моя
0: чудо
1: хорошая, все 21 билет, да?
0: Давайте, как вы относитесь к этому, к этой фразе Альберта Эйнштейна?
1: Давайте я повторю. Есть два способа жить. Вы можете жить так, как будто чудес не бывает, и вы можете жить так, как будто все в этом мире является чудом.
0: А супер.
1: Какой ваш подход, друзья?
0: Ну, главное,
1: мои,
0: что Оль. А как Альберт Эйнштейн сам относился к этому? То есть, ну, к какой стороне он больше склонялся?
1: А это мы уже потом обсудим.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Топ-радио, ситуация на дорогах и пробки в столице. На Карле Умнягатва, сторону Ведьмазгатва, примерно 10 минут. На путепроводе также 10-минутная пробка. На Лубен, Лелрбасыканцем, сторону Вантового моста. 10 минут, да? 5-минутная пробка на самом Вантовом мосту. Юрмалас-Гатва, сторону центра, 10-минутная пробка. Выезжая из Иманты, имейте в виду. Также 5-минутная пробка на Лашпиша. На съезде со сторонного моста в сторону Сатеклас. На Круспилс примерно 15 минут пробка. Также движение затруднено на Ладгалас, то перед Южным мостом 10-минутное затруднение сейчас. Также 5-минутная пробка на Илукстес, это перекресток Стеглова. По-моему, там что-то ремонтировали. Может быть, до сих пор ремонтируют. И за это затрудняет дорожное движение. Густо Замгалагатва в сторону Брибас около 10 минут. А также небольшая пробка около 5 минут на Брибас перед Шмерли. На Кековской при въезде в Ригу 15-минутная пробка. В Валдлаучах примерно 10 минут. А также на Елгавской трассе при въезде в столицу, где ремонт работы 5-минутное затруднение. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25030.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Слушай, ну есть мнение, и я думаю, что они достаточно
1: Мы неплохо порядок. Так разбираемся и пытаемся разобраться. Ой, ручка упала в цитатах великих.
0: Что упало?
1: Все там? Что пропало, да, Наташка, если ручечка... Ну давай, начинай рассказывать.
0: Хотя куда уже дальше.
1: Дальше,
0: в чудеса верят только гуманитарии, пишет наш слушатель, стань гуманитарием, и твоя жизнь наполнится необъяснимыми чудесами. Правда, Наташа? Тебе, потому что знают.
1: Мне кажется, что здесь важен один момент. Здесь же все... Здесь даже не то, что там гуманитарий, не гуманитарий, а к тому, насколько ты доверчив и открыт этому миру.
0: Да.
1: Понимаешь?
0: Который плоский, например.
1: Нет, плоский, не плоский. Слушай, я сегодня даже...
0: Так хорошо, да, как мы все живем под этим одним куполом, да?
1: Ну нет, смотри, причем здесь гуманитарий, не гуманитарий. Например, я сейчас вот с утра я проехала на работу и подумала про то, вот семья шла, да, мужчина, женщина и ребеночек. И видно было, что они спешили либо в школу, либо куда-то опаздывали. И я что-то, ну, у меня был такой порыв остановиться и предложить им там довести их до остановки или куда они спешат. И потом я подумала, а если бы вот сейчас я там так бежала, спешила бы на остановку, и кто-то остановился на автомобиле и сказал, там, девушка, садитесь в автомобиль, я вас довезу. То есть это порыв доброй воли, но доверилась бы я такому порыву. Нет. То есть что это говорит? Что мы не верим в чудеса, что кто-то хороший может просто увидеть человека, видеть, что он спешит, и захотеть помочь. Про это, причем здесь гуманитарий?
0: Более того, если бы ты даже села в эту машину, или она бы села, и ничего бы даже не случилось, но все равно бы себя бы отругали за то, что могло ведь случиться.
1: Я про это и говорю, что мы немножечко не верим.
0: Процитируй нас, пожалуйста, еще раз Альберта Эйнштейна, это очень хорошо звучит, тогда делать вид, что мы такие как будто умные.
1: Хорошо. Итак, есть два способа жить. Вы можете жить так, как будто чудес не бывает, и вы можете жить так, как будто все в этом мире является чудом.
0: Ну вот наш, ну продолжая, да, эту историю, наши слушатели пишут, ты цузинатней, ускат кабринумс ир лета комес венкше не сапротам. Протам сцилек лемус бринуми мец...
1: Нотик. Да, хорошо.
0: Могут случаться чудеса, но в целом есть наука, есть чудеса. Это то, что мы не понимаем или недопонимаем, и мы считаем это, ой, чудо чудесное.

0: что-то, вот у меня период, допустим, последние полгода прям вообще... очень сложный, жизненный, и я перестала верить в чудеса. Когда что-то сейчас хорошее происходит, я думаю, так, за этим какой-то подвох, что-то не так, этого не может быть. Все тут постоянно складывалось так плохо, не может что-то так неожиданно легко сложиться хорошо, понимаешь? Возможно, в этом есть некоторое.
1: Так, ну, давай тогда быстренько еще парочку сообщений, которые прилетели от наших слушателей. Говорит, возможно, Эйнштейн подразумевал, что сама жизнь человека — это чудо, этими словами, что не нужно ее воспринимать как должное. Может быть, такая у него была теория или философия, да? Но также наш слушатель пишет, что «Доброе утро, топ-радио. Я среди тех, кто живет так, будто все вокруг чудо, вот, и я вижу все это так, и присылает нам фотку Лунтика». Вот этот. Я
0: да,
1: родился.
0: Ну классно, классно.
1: Это очень несложно, мы хочу сказать, так жить. Но в целом-то как бы надо понимать, что вокруг того, что ты родился, еще что-то и происходит.
0: Давай в завершение просто историю, которая, ну, на мой взгляд, просто поражает. Итак, говорит, ладно, если подвести, да, обсуждается возвращение того, чтобы подвести кого-то из людей. Говорит, гуляли с собакой вдоль дороги, резко торможение, выбегает мужчина со словами: «Это Стаффорд? Давайте спариваться!» Он говорит, я поняла секунд через 10 только, что у него тоже Стаффорд, и речь вообще про собаку. Хотя порыв хороший, понимаешь? А если был запрос во вселенную Стаффорд, как-то разнообразить его жизнь.
1: Супер, говорит, давай спать, давайте! А где собака? Так в смысле, какая собака? Это была бы история тогда, вот и чудеса. Но и собачник — это свой мир, наверное, да?
0: И там... в них тоже случаются чудеса.
1: То есть это друзья по интересам. То же самое, мотоциклисты друг с другом могут подъехать. То есть ты понимаешь, да? Да.
0: Вот почему ты приобрел мотоцикл, все понятно, Эндрю.
1: Ну как, села дала. Не-не-не, я к тому, что вот встречаются, подъезжают, да, два, и не раз такие случаи. Просто ты остановился где-нибудь там, подъехал на заправку, подъезжают другие мотоциклисты, подходят с тобой, здороваются, все. Ну, типа, здрасте. Если ты без мотоцикла, кто с тобой нафиг поздоровается, кому ты нужен? Если у тебя нет Стаффорда, только если...

0: на Харрисе Джейзи с треком Satisfy, новинка. Очень такая позитивная весенняя, где весна вот только вот такая вот. Ну, та весна, которая вот прямо вот такая. А, Дмитрий Вегас, Дэвид Гетт и Ларин. Это пам-пам. И вся эта движуха через полторы минуты.
1: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюден в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с

0: представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Pilar.lv. Встречаемся 30 мая в Hansa Sperons.
1: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в RD Electronics. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
2: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Погода в эту пятницу 22 мая. В Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Пройдут дожди. В столице ожидается дождь с грозой. Лишь в Курзаме в течение дня сохранится ясная погода без осадков. Температура воздуха в Курзаме составит до 12 градусов. В Латгале воздух прогреется до 18. В восточном Видземе до 14. А в центральной части нашей страны и в столице до плюс 16. Ветер западный, северо-западный до 3.

0: Итак, цитата есть. Альберта Эйнштейна. Итак, есть два способа жить. Вы можете жить так, как будто чудес не бывает, и вы можете жить так, как будто все в этом мире является чудом. И теперь переходим к комментарию нашей радиослушательницы.
1: Ну, давай.
0: Доброе утро. У меня инженерное образование, но я считаю, что полет самолета — это чудо. Я знаю, как это работает, но по мне это чудо, что в природе так все продумано. Я мать двоих детей и неплохо разбираюсь в биологии, но зарождение и рождение ребенка для меня это чудо. Верю в астрологию, считаю чудом, что мир можно объяснить с точки зрения физики, биологии, астрологии, психологии, и будет море пересечений, и это чудесно. Обожаю удивляться.
1: Класс, на самом
0: круто.
1: Деле.
0: Ну, давай аплодисменты.
1: Честно говоря, я тоже считаю, что полет самолет — это чудо чудесное, если
0: да,
1: что.
0: Маргарита,
1: если там еще какой-то, как сказали, что Wi-Fi работает, это вообще чудо расчудесное, потому что, ну как ты понимаешь?
0: И для того, чтобы понимать, нужно быть действительно образованным человеком, потому что если ты не образованный, ты просто сидишь как я и такой, типа, ну летим и летим, я посплю.
1: А я сижу, чудо, мы летим. Мы же нет, здесь в небе, на железной птице, вот тут вот прямо.
0: Да, а вот так, а земля плоская, мы летим. Сейчас будет конец.
1: А почему пилоты, когда, если земля круглая, то почему они не учитывают это и летят ровно параллельно земле, а не загибают нос типа немножко вниз, чтобы облетать землю по кругу?
0: Не, ну, во-первых, они в секретной службе работают, им нельзя рассказывать.
1: Да, нельзя рассказывать и фотографировать. Вы заметили, что ни одной фотографии нету из кабины самолета во время полета?
0: Все, мы не туда ушли. Мы не туда ушли опять.
1: Слушай, а мы могли бы быть адептами плоской земли, да? Наверное.
0: Да, кем угодно мы могли бы быть. Мы еще кем угодно и будем, Андрюш.
1: Потому что такие люди, вот как наша слушательница, которая прислала нам это сообщение.
0: Это Маргарита.
1: Меня восхищает, да?
0: Так,
1: ну,
0: круто.
1: То есть они вот умеют удивляться простым вещам, хотя она
0: как
1: видит...
0: Как это простым вещам?
1: Ну, не простым, хорошо, сложным вещам.
0: За рождение жизни, простым вещам.
1: Ну, обычным, ладно, хорошо, давай перефразирую. А, при этом, ну, как бы, действительно, да, это достаточно
0: видеть
1: такая...
0: Видеть сложность
1: сложный
0: в простых процессах, в ежедневных процессах.
1: Да. Но я же тебе говорил, да, что я залипаю на видосы плоскоземельщиков, как они аргументируют. И есть те, которые так круто, я так думаю, ну, то есть они так круто тебе объясняют, что ты такой думаешь, ну, ё-моё, вообще просто заворачивают. Они так все четко, вот у них на все есть объяснение. На любые теории относительности, на любые гравитации. Все они знают, они все могут объяснить. Я этим восхищаюсь периодически. Хотя понимаю, что это какая-то чушь. Но все равно.
0: Но восхищаешься.
1: Ну да, вот это вот для меня чудо какое-то прям. Как можно такую дичь затирать с таким уверенным лицом и так логично все построено? Так что, ну, вот
0: Андрей,
1: тебе моя
0: история. Хотела бы я посмотреть на тебя, если вдруг когда-нибудь все-таки окажется, что земля плоская.
1: Да.
0: Ты просто хотела бы в этот момент...
1: А как мы это узнаем? Нам же спецслужбы-то
0: скрывают. Ты будешь на краю стоять земли.
1: Как в «Игре престолов», помочиться со стены, да, вот это вниз?
0: Я в этот момент захочу просто быть рядом. Ну или попрошу, чтобы хотя бы сделал
1: селфи. Я бы не хотел, чтобы ты была рядом, когда я собираюсь это делать со стены. То, что я собираюсь сделать.
0: Зря.
1: Как в фильме «Игра престолов», например. Ладно, что ж, ребят, спасибо. Ну, было интересно, действительно. И спасибо за мнение. Ну вот, корабли
0: спасибо
1: плавают.
0: Спасибо за ваш прекрасный взгляд на эту жизнь.
1: Ага, продолжаем с классной музыкой.

0: Но это Леди Гага и Дойчи с треком «Runway». Ну а также Филатов и Кэррис и «Включи музыку». Шестая строчка нашей двадцатки через 3.5 минуты.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Radusdānā dēlam spēļu loku un bultas. Sīkais indiāns ņemas visu dienu, šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieej tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultas.
4: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.

0: Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе ментая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ну и пятница.
4: Доброе утро, страна!
3: Доброе утро.
4: Пятница. Это что значит? Это значит, что все намного лучше, нежели это было вчера, потому что вчера был четверг.
3: Да, завтра будет суббота. Прикинь, так работает календарь, Натака!
4: Меня вообще не будет существовать.
3: А ты говоришь,
4: ни
3: чудеса,
4: суббота, ни воскресенье.
3: Чудеса,
4: если
3: вот
4: вы где-то на просторах нашего города встретите мое тело, знаете... Сознания там нету, потому что я просто...
3: Это Светлана Гуляш? Вас посетила.
4: Я
3: ты чего, Наташка?
4: Отдохнуть. Нет,
3: это вредит вашему здоровью, ребят. Во-первых.
4: Это ты все это русло повернул, безобразник. Я буду принимать солнечные ванны даже в темное время суток. Хочу солнечные ванны.
3: Это можешь принимать. Больше ничего не принимай, а то знаешь.
4: Будем эту Наташку.
3: Ты нам нужна в понедельник.
4: Так. Я вернусь, я обещаю. Я всегда возвращаюсь.
3: Запой. Так, ребят, все. Давайте как-то попробуем. У нас сегодня серьезные люди в гостях. Будем серьезный разговор разговаривать.
4: Нет, ни в коем случае. Нет. Серьезными людьми, только не серьезный разговор.
3: Дай наврать, дай сделать неправдоподобный анонс, чтобы наконец-то подумать, что хоть кто-то нас здесь
4: в прямом эфире. Давай, Андрю.
3: Я?
4: Ну, а кто будет анонсировать?

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Ситуация на дорогах, пробки в столице. На Карле Улумнегату в сторону Витебска 15-минутное затруднение на путепроводе. Также 10-минутная пробка сейчас на Вантовом мосту в сторону центра. Даугавпилс перед Буле 5-минутная пробка. На Рантидамбе в сторону Каменного моста 10 минут. 5-минутная пробка на Слокос в сторону Каменного. И также движение затруднено на Лобанас перед Сахарова. Около 5 минут на этом участке дороги потеряешь. Брибас в сторону Воздушного моста 5 минут. Густавс Мгалагат в сторону Брибас также 5 минут. Да и все, наверное. Если есть чем дополнить, то 25037 WhatsApp для дорожной информации Топ Радио.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Я должен, да, я должен, что ли?
1: Записывает камера? Артур, записывает или нет?
0: Конечно, нет.
1: Проверил?
0: Почему я, если у нас есть человек, который гораздо лучше разбирается в камерах и в аппаратуре,
1: надо двигать камеру или нет, скажи, пожалуйста.
0: Двигать хочешь.
1: Все хорошо? Видно или нет, тебе сказали?
0: Может, представим?
1: Сначала скажи. Так, друзья, у нас в гостях Артур
0: Лацис. Тебя не видно, это главное. Артур Лацис, здравствуй.
2: Всем привет.
1: Привет,
2: привет, ребята.
1: Артур фотограф.
0: Ну, давай так прямо свадебный фотограф.
1: Это твоя прямая, самое главное такое позиционирование, да?
2: Ну да, да, да, свадьбы, по свадьбе работаю.
1: Да, чёс по свадьбам все-таки основной.
2: Да, да, да, да. Ну начинал я разное все фоткал. Сначала фоткал все подряд.
0: Кусты, камень, да?
2: Ну то кусты, камень.
1: Нужно было делать вид, что ты такой артистик, ты такой фотограф, была мода на вот этих вот грустных ребят.
0: Давай сразу забегая вперед скажем, да, что ты фотографируешь очень сильно разные свадьбы, в том плане, что ты и за рубежом очень много у тебя работ, и на тебя, в твоем портфолио присутствовали индийские свадьбы, правильно?
1: Это очень так нас... Ты сразу решил к этому перейти.
0: Да-да-да.
1: Это нас зацепило. Ну, короче, ладно. Артур, у нас в рубрике «Знакомьтесь, это моя профессия», да? Так рубрика называется? Нужно еще их запомнить. Мы задаем...
0: Как видишь, мы тут профессионалы.
1: Фотографа у нас еще не было.
0: В отличие от тебя.
1: Да. Фотографа у нас еще не было, поэтому мы хотим сразу же перейти, наверное...
0: Не говори за всех, может.
1: А у тебя был фотограф?
0: Давай. Я про тебя думал. Ну,
1: хорошо,
0: ладно,
1: хорошо. Так, Артур, как много лет ты занимаешься фотографией?
2: 10 лет.
1: Да. 10 лет?
2: Да, да,
1: слушай,
2: да.
1: Всего это не так много. Я, честно говоря, думала, что ты сейчас скажешь, там, не знаю, в 3 года тебе дали первую камеру, ты там с ней уже...
2: Это мыльницу еще. Да не, не было такого. Ну, примерно 10, да. Так. Я считаю 10, да.
1: И как ты решил начать этим заниматься и работать, и зарабатывать, и за это брать еще деньги?
2: Как ты посмел? На самом деле, работал на другой работе, потом как-то так подумал, что работа меня немножко...
1: Отстойная.
2: Ну, такое. Не то чтобы отстойная, просто устал от этой работы, офисная.
0: Все, вставать в 7 утра, да, вот это
2: да,
0: вот,
2: вот это все.
0: Выпить
2: и
0: кофе.
2: Такое.
0: То, что
2: я думал,
0: делаем,
2: что когда куплю камеру, будет очень легко фотографировать, просто так нащелкаю, и сразу деньги пойдут. Да.
1: Но твой путь явно был через запятую.
2: Да, было очень трудно вначале. На самом деле, покупаешь камеру и понимаешь, что не получается так, как ты видишь, как ты хочешь, и это приходит только с опытом.
1: Я знаю, что, кстати, ты сейчас, уже будучи таким профессионалом, у тебя есть тоже и свои курсы, ты там ребят учишь. А ты сам посещал чьи-то курсы для начала? Или ты такой стопроцентный самоучка?
2: Ну, вначале я учился через интернет, в Ютубе. Так-таки.
1: Тебе YouTube, повезло,
2: да,
1: что тогда
2: просто.
1: Уже начали да, появляться
2: да,
1: какие-то
2: да,
1: ролики.
2: Да-да-да, через YouTube больше начал. И потом уже как-то какие-то курсы покупал, онлайн-курсы, и через онлайн-курсы тоже что-то, какую-то информацию
1: получал
2: да.
1: Хорошо, тогда в какой-то момент ты перешел к тому, что начал, твой профиль, это именно свадьбы. Конечно, во-первых, ну я так предполагаю, так как, во-первых, у меня у самой была свадьба, я искала тоже фотографа и так далее, это хорошая денежка.
2: Ну, так нормально.
1: Нормально, нормально. И, в принципе, ну, свадьбу представить без фотографа просто невозможно.
2: Ну, тоже,
1: все
2: тоже
1: верно.
2: Все остальное
1: пофиг на диджея, может, без музыки, но фотки, ну, они должны быть.
2: Ну, да, да, да, да, это же потом наследие, потом смотрят дети, все, ну, это как доказательство, что свадьба была вообще.
1: А давай, в каких странах ты фотографировал свадьбу? Это Латвия?
2: Это Латвия, ну,
1: Литва.
2: Ближайшая Литва, да.
1: Эстония. Ты крутой, ты крутой.
0: Неплохо. Нормально поколесил, так скажем.
2: Тут Норвегия была, Италия, Испания в этом году будет, Америка, потом Марокко, Марракеш.
1: А это в Марракеше была не местная свадьба, а просто там отмечали, наверное, да, или как?
2: Про что я не слышал?
1: Марокко? Ну, я имею в виду, в Марокко там не местные ребята были, а кто-то приезжий просто там отмечал,
2: да? Да, да, да. Ну, там, получается, невеста была сама с Марокко, а жених...
1: За это платил?
2: Ну, платил, да. Он с другой части Африки, по-моему, был, и они вот вместе там объединились.
1: Ну, то есть это все-таки такая, получается, не европейская история?
2: Не европейская была история, абсолютно.
1: И вот здесь у нас и возникает тот самый вопрос, потому что я так понимаю, что вот в США и в Италии ты часто снимаешь индийские свадьбы именно.
2: Да, да, да, да, есть такое.
0: Ну, и вот этот момент силы Инстаграма сработал таким образом, что одна свадьба видела фотки и видела твое портфолио и начинает тоже обращаться к тебе, правильно?
1: Подожди, давай давай узнаем, как это вообще произошло. Как ты попал на первую индийскую свадьбу? Это уже понятно, что дальше цепная реакция. А как попасть на первую индийскую свадьбу?
2: Ну да, все правильно, логично. А первую свадьбу, на самом деле, меня пригласил друг из Америки. Я пофотографировал с ним и потом поработал с ним. Это...
1: То есть контакты с индусами были у него?
2: Да, у него были хорошие свадьбы, у него хороший поток на индусские свадьбы был, я с ним поработал.
1: И в какой-то момент он уже, получается, так много получал денег, что такой, я не очень хочу работать, я приглашу какого-нибудь чуть-чуть более дешевого, молодого, озорного Артура. Да,
2: ну,
1: который хорошо снимает.
2: Так, не совсем, ну, почти, ну, что-то в этом есть тоже, правда. То есть но индусские свадьбы, это большие свадьбы, это 300 mm-hmm. человек там приходит, и один фотограф это...
1: Это фотоконсумация, можно называть или нет?
2: Ну, типа того.
0: Секундочку, я сейчас хочу... То есть 300 человек, это прямо, ну...
1: Это не много или немного?
2: И это немного для индусских свадьб. Это такая, типа, норм, база такая, да.
1: Минимум.
2: Ну, такое, ну, есть, конечно, индусские свадьбы, где там и 50, и 100, наверное, человек там приглашают. Но это такое, я бы не сказал, что это настоящая индусская свадьба, на самом деле.
0: Это только близкие родственники пришли, да, и свидетели,
2: ну, типа того, да-да-да. Для них это большое торжество, они приглашают со всего мира, там люди приезжают.
0: Сколько при этом фотографий им нужно отдать?
2: Много, да-да-да. Ну, представьте, если 300 человек гостей.
0: Каждый должен попасть, да.
2: Такое, да, ну, хотя бы как, ну, такое, хотя бы, чтобы... где двое человек стояло бы на фотографии, нужно сделать какой-то такой кадр. Ну, короче, много-много. Там больше тысячи, точно. И там это... индусские свадьбы — это больше, чем один день. Это три дня, они празднуют.
1: Тусуются.
2: Да-да-да. И я, на самом деле, люблю вот этот формат. Прикольно, классно, когда три дня.
0: Три дня тусить.
2: Это нормально. Они больше могут, и четыре, просто на три дня они могут пригласить фотографа.
1: Подожди, а расскажи примерный сценарий, да? Потому что мы тоже с Андреем ведем периодически свадьбы, и общение происходит там с молодоженами, естественно, с фотографом, и они говорят, там, нам важно вот это сфотографировать, вот это сфотографировать. Тут вот обязательно мы будем сейчас...
0: Что им важно?
1: Кулич будем делить. Давайте.
2: У них, да, у них тоже есть свои традиции. Важно запечатлеть эти традиции. Просто нужно понимать. Ну, если первые дни у них Алди называется, такая как церемония, это где молодожены садятся. А по центру, допустим...
0: Тюрьму?
1: Да-да, потому что нашли денег на 4 дня свадьбы гулять 6 человек, да.
0: Пожалуйста. Куда садятся?
2: Ну, просто садятся вот где-то посерединке, да. Как в шалашике каком-то.
1: Шалашик прям отдельно.
2: Ну, типа того, могут и на улице где-то так присесть, короче.
1: Просто на остановке или что? Я не понимаю, они снимают помещение какое-то?
2: Ну, то как.
0: Или все деньги на фотографа уходят?
2: На всю свадьбу уходит. И потом гости подходят, мажут их такой желтой смесью, это как куркума.
0: Класс.
2: И это как очищение, обряд очищения.
1: Это каждый гость должен сделать?
0: По-моему, очищение нужно после того, как тебе измазали какой-то желтой штукой.
2: Да-да-да, желтой штукой
1: все
2: мажут.
1: Все 300 человек помажут?
2: Все, кто приглашены, все должны помазать. И это достаточно очень эмоционально происходит. Там.
1: Подожди, а вопрос, они мажут какую часть тела? Типа лоб?
2: Все мажут.
1: Все мажут?
2: Ну, невесте немножко более так, более...
1: Достается поменьше?
2: Поменьше, да, жениху, конечно, там побольше, там гости, там его друзья, они там могут там и под рубашку, там все что угодно его там намазать, и, ну это эмоционально.
0: Очень, хорошо, да. Что ты...
1: Ничего себе!
0: Все, обобщил под все что угодно, мы не будем говорить конкретно что угодно.
1: Да-да-да, то есть бывших туда не пускают, да? Так, вопрос следующий. Это можно сравнить, может быть, с нашим, если по местным вот желанием там сказать тост или как вот чокнуться, типа, только здесь не чокаешься без алкоголя, а куркумой тогда обмазываешься.
2: Ну, тип того, да. Да-да, наверное, можно сказать, да, это как чокнулись, они только куркумой
1: типа
2: подошли, да, мазали, да.
1: Привет, это тебе прям здорово, это называется Алди, да?
2: Как-то Алди, да,
1: короче,
2: как-то так.
1: Короче, у тебя
2: да.
1: Первый день просто оранжевый жених с невестой.
2: Да-да-да, и потом их, ну, как водой обливают, тоже это очень эмоционально, да. Ну,
1: потом,
2: моют их, да-да-да.
1: Потом
2: моют? С пистолета, да-да-да. Водяных пистолетах, да-да-да.
1: И они это как бы, это нормально, они готовы к этому, да?
2: Да, и это очень эмоционально, это классный кадр получается всегда, очень прикольно.
1: То, что ты все время говоришь, что это очень эмоционально, это значит, что они ругаются матом в этот момент или нет?
2: Ну, в целом, они очень дружелюбные. Ну, матом немножко, наверное, да.
1: Слегоза. Хорошо, подожди. Значит, ребята в центре...
0: Ты понимаешь их так более-менее уже или как-то...
2: Ну, не, ну, понимаю. Но говорят они хорошо на английском.
0: А, да, не на английском.
2: Да, перфектно. Лучше, чем я.
1: Тогда первый день, получается, ты наблюдаешь за тем, как их обмазывают, потом их моют.
2: Да.
1: Что после этого я попаюсь. Куда их несут?
2: Ну, потом уже они там переодеваются, потом уже такое идет более такая, да-да-да, обычная тусовка. Это как первый день. Потом может второй день идти.
0: Стоп. И это было, сейчас он скажет, знаешь, это был только первый час тусовки. Дальше больше. И дальше что было, мы сейчас скоро и узнаем. Давайте прервемся до паузы. Ребят, появляются вопросы, я вижу, что они появляются. Пишите на WhatsApp 25037.

0: Октибет! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
2: Новый фреш-бургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6 eiro 99 centus un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4 eiro 29 centus. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt!
4: Ho, ho! Wow, wow! И вот она! Мега распродажа в RD Electronics. Только 4 дня.

0: Так, ну что, знакомьтесь, моя профессия, фотограф Артур Лацис, гостях.
1: Привет.
2: Да, еще раз.
0: Да, и говорим, раз уже начали, про первый день свадьбы, индусской свадьбы поговорили. Да,
1: оказывается, что она там длится три дня, минимум.
0: Все очень интересно. Давай, ну хорошо, что?
1: Смотри, я озвучу сейчас процессию. Да. Итак, шумная и веселая процессия. Жених в праздничном наряде, часто верхом.
2: На
1: украшенном таком коне прибывает к месту свадьбы, сопровождение танцующих родственников и друзей. Да, это реально так?
2: Так есть,
1: реально
2: есть.
1: Танцующие? Они, вот как в фильмах, они вот это танцуют?
2: Да. И это очень тоже эмоционально, шумно, весело, там с барабанами на коне. Могут на Феррари приехать. Ну, кто как там. На коне это тоже лакшери считается, на самом деле. Да. И он едет забирать невесту, какой-нибудь там виллу, дворец или куда-нибудь. Ну, забирает невесту, и потом они дальше начинают...
1: Она спускается тоже в танцы?
2: Ну, там они, как получается, что она стоит, ждет со своими родственниками. Не, больше родственники, там мама, папа больше. И, ну, он приходит, там ему могут точку поставить на лбу. Такое тоже бывает. И потом он забирает невесту, и все, и там дальше идет церемония такое, да.
1: Прикольно.
2: Это на самом деле очень шумно, весело, классно снимается всегда на фотке,
1: на
2: видео.
1: Все в очень ярких нарядах, да?
2: Да, они любят такое, есть такое.
1: А вот эти наряды, у них как бы на все свадьбы один и тот же наряд, или они каждый раз?
2: На каждый день другой наряд абсолютно, да.
0: В этом и заключается принципиальное отличие съемки, да, то, что слишком много каких-то процессов происходит, которые надо запечатлеть.
2: Да. И для них это очень важно, я знаю, что важно, ну, конечно, родственникам пофотографировать, они точно хотят, мама, папа, там, они там много готовились, эти обряды, ну, вот эти все одеяния, они новые, и не хотят, чтобы в каждом новом одеянии какая-то новая фоточка была, и это обязательно надо сфоткать, и смотришь на это, и за три дня, на самом деле, очень

0: сильно, ну, привыкаешь к этим людям, и уже сдалека видишь маму, папу, они там уже рукой машут. Такое, ну, очень так по-семейному.
1: Короче, тебе не хочется оттуда уходить, такой, да, кормить, да, меня, да, тоже. Да, да.
2: А были ли какие-нибудь, ну, не скажем так, не претензии, может быть, а какие-то вот необычные такие вот пожелания от них? Ну, вот.
0: Да в целом как-то и не помню.
2: Вот что ты нас тут так фоткаешь? Вот давай так вот нас фоткай, вот мы их так.
1: Или обязательно для инсты хочу такую фоточку?
0: Да не, просто нормально классную фоточку сделать, и все.
1: Хорошо, тогда смотри, ты сейчас, конечно, отмазываешься этот парад, но у меня к тебе такие вопросы.
2: Мы посчитали отзывы.
1: Так, у Артура есть портфолио, сайт arturslatsis.com. Это говорит о том, что он планирует на весь мир.
2: Международный уровень.
1: Сколько стоит домен? Ладно. Так, не в этом суть. Я посмотрела твое портфолио. Потрясающе. Красиво. Спасибо. Тут видно Италия. Душу, тут вот эти наши индийские свадьбы. У них эти руки разрисованы украшениями. Все шикарно. Невероятно богато. Невесты и женихи
2: напомнят
1: Ламборгини. Все прекрасно. Хорошо. Это я понимаю. Вот, но первое,
2: это все понятно.
1: Да. Значит, красивых невест, худых тебе фотографировать достаточно легко и просто. А если приходит такая пышечка?
2: Где?
1: Где портфолио?
2: Позитивное портфолио? Оно есть,
1: где портфолио? Женщина 35+, например.
0: Не, ну 35+ тоже приходят. Я просто позиционирую то портфолио, показываю, которое хочу, чтобы люди ко мне приходили. Те люди приходят, они видят фотки.
1: Ты намекаешь, что ты хочешь фотографировать худых и богатых, судя по твоему портфолио.
0: Да, в принципе, да.
1: Ты даже не
2: скрываешь, не будешь отмазываться.
0: Я понял. На богатые пышечки тоже приходите.
2: Богатые пышечки.
1: Хорошо, но если ты хочешь, чтобы богатые пышечки к тебе пришли, ты должен сказать, честно говоря, все эти невесты, которые вы видите на моем портфолио, они все весят 100 кг минимум. Это я их так сфотографировала, что они выглядят на 49 кг.
2: А вот я вижу бодипозитив. Ну, где? Я не буду говорить, потому что вдруг она нас сейчас слушает и скажет, что это тебе не нравится. Но я вот вижу.
1: А тебе нравится, я знаю.
2: Нормально.
1: Ну, не знаю. Тут
2: не все, а прямо тут... Я тебе скажу,
1: Эндрю,
2: скажу,
1: хорошо, 99% где-то ты нашел
2: просто
1: что-то.
2: Знаешь, к чему она так ведет? Она подозревает, что это не настоящие фотографии,
1: да,
2: что ты
1: что?
2: Сам в чат-GPT нарисовал, тут ты нам сейчас показываешь, смотрите, что я фоткаю.
1: Да,
2: нет,
1: все тут такие
2: вот
1: стройные,
2: разные люди.
1: Красивые.
2: Ну, индийских очень много фотографий. Вот свадьба. О, в Челме я такой красивый.
1: Кого сейчас сложнее всего фотографировать? По-твоему. Ну, ты же понимаешь, что ты должен, да, человека предоставить гей, скорее всего, там, женихи, по-моему, меньше капризничают, наверное, да, по поводу фотографий.
0: Да, кстати, геев я ни разу не фоткал, у меня будет лесбийская свадьба в этом году.
1: В этом ты году сказала, где? Да. Где?
0: В Италии будет.
1: В Италии?
0: Да.
2: А ты, подожди, ты спросила именно про...
1: Я не спрашивала, Артур сам решил.
2: Короче, да, просто я тоже услышал, я думаю, ну, наверное, что-то другое.
1: Нет,
2: ты тоже услышал, да, Натаха?
1: А я что? Не сказала.
2: Ты сказала.
1: Я?
2: 25037, WhatsApp. Она сказала, правильно же?
1: Я?
2: И все это услышали. Наташка.
1: Интересно. Короче, так.
2: Оговорочка по Фрейду? Так что тебя на самом деле интересует?
1: Меня интересует, что? Какие претензии у женщин?
2: Однополая свадьба. Фоткал или нет?
1: Ну теперь, подожди, теперь я заинтересовался однополой свадьбой. Значит, это лесбийская свадьба в Италии будет?
0: Да.
1: Может, там фотография? Там есть какие-то особые требования? Что они хотят запечатлеть?
0: Там пока что не было никаких таких особых требований. Не выдвигали эта парочка. Ну, пара прикольная, классно. Мы созвонились по видеосвязи. Я думаю, была классная фотография.
1: А почему они решили взять фотографа мужчину?
0: Я не знаю. Потому что понравились фотографии. Все по портфолио, на самом деле, выбирается.
1: То есть тебя лично вообще вот не смотрят твои фотки? Да? Ну, это, как ты выглядишь, типа?
0: Какая разница?
1: Да, только твои работы?
0: Только одна, я думаю, больше работа, да. Больше по портфолио выбирают.
1: Хорошо.
0: Ну, и цена еще, наверное.
1: Ты рассказывал тоже о том, что Италия сейчас считает, что все сейчас хотят фотографировать в Италии, все хотят делать свадьбу в Италии, и что это сейчас, судя по всему, достаточно
0: тренд?
1: Дорого.
0: Ну, это престижно, да. И многие американские пары, я знаю, что для них престижно сделать свадьбу в Италии. Так что, ну, это да, прикольно. Прикольно. И люди приезжают, это как Destination Wedding называется, и приезжают со всеми гостями, с родственниками, допустим, с Америки, и делают свадьбу в Италии. И это как и отдых, и, ну, такое классно, классно,
1: какие,
0: конечно,
1: самые, наверное, такие популярные направления в данный момент в Италии? Не то, чтобы мы тут сильно все планируем.
0: Да, все направления популярны. Ну, Кома — это самое дорогое направление, Тоскана там подешевле. Ну, это просто как они снимают виллу, просто есть нравится вилла, приглянулась, нравится вилла. Если она свободна на вашу дату, она букается, и потом уже подбирается вся другая команда.
1: А вот мне нравится, что Артур так вообще упускает. Тебе нравится вилла, ты просто ее букаешь. Неважно, что тебе нужно на это еще деньги найти. И я скажу так, я посмотрела там цены.
0: Ну, цены, да. Цены там кусающиеся, конечно, это понятно.
1: Хорошо.
2: Тебе нравится работать в Италии, потому что там все дорого-богато, и тебе за это не надо платить? А тебе еще и платят.
1: Ты такой, можно мне, пожалуйста, эти колобашки с собой?
2: Нет, ну а что ты смеешься? Я как человек, который отработал много лет диджеем, я тоже прекрасно обожал гастроли. Потому что там тебя принимают, кормят, поют, пожалуйста. Ты еще и погулял, отдохнул нормально.
0: Ну, да. В целом, да, мне нравятся колориты, ну, итальянские в целом. Свадьбы и, ну, да, и по деньгам все нормально.
2: А на местных, извини меня, сам приехал, сам уехал, да, и если покормят, то хорошо.
1: Пришли,
2: и фотки завтра, пожалуйста, да.
1: Артур, хорошо, ну мы говорили про прекрасные такие приятные стороны твоей работы, но
2: давай
1: бывают
2: минусы.
1: Ли какие-то скандалы, бывало ли, ну, я понимаю, что это, наверное, кошмар и ужас любого фотографа, хотя ты можешь сам как бы рассказать про свои кошмары.
2: Потерял когда, флешку?
1: Ну, потерял, да. Ты это загружал все на комп и все не загрузилось. Ну, что-то такое бывало в твоей жизни когда-нибудь?
0: Нет, ну прям такого 100%, что все, я потерял, такого не было ни разу.
1: Давай сделаем так.
0: Ну, я все это бэкаплю, все это пишется на две флешки, потом сохраняется на два жестких диска.
1: То есть это все-таки такая паранойя, да, присутствует?
2: Это не паранойя. Это нормальное явление,
0: на самом деле. Ну, жесткий диск может сломаться в любой момент, поэтому, ну да, на два жестких диска 100%.
2: Ну, хотя бы исходники, наверное.
0: Да, исходники, да, 100%, да.
2: А потом уже обработанная фотография, там уже может еще раз обработать, по крайней мере. Но если то, что ты уже сфоткал, оно хотя бы должно где-то храниться в нескольких местах, я так понимаю.
1: Да. Хорошо, так что ты прислал свои работы, ты все обработал. И тут бывает же такое, что тебе, ну, невеста говорит, это что за ужас вообще?
0: Ну, прям такого не было ни разу. Не было ни разу. Ну, это было...
1: Блин.
0: Я помню, когда я только начинал. Когда я начинал в самой первой съемке, да, я даже бесплатно по ТФП фотографировал.
1: А, то есть ругались больше, когда бесплатно, даже не платили за это, да?
0: Да, я помню. Я думал, я такой, ну, типа как... Очень творчески, ну, отнесся к фотосессии, там сделал, накрутил цвета, отправил фотографии, мне потом зачмырили, можно сказать, за фотки мои. И я такой понял, да, я что-то, наверное, неправильно двигаюсь, и потом я не начал крутить так цвета, как я до этого накрутил там. Ну, я такой, я думал, это будет прикольно, она оценит там девушка, но она не оценила.
1: Да, на ванчик поставит.
2: Связана ли стоимость фотосессии прямо или пропорционально, обратно пропорционально претензиям? То есть получается, что чем дороже фотосессия, тем меньше претензий, нет?
1: Такого наблюдения. Ничего себе, ты Эндрю подвел.
0: Ну, на самом деле, сейчас уже претензий нету, уже профессионал, и могу подстроиться под клиента, мне нужно просто понимать, что он ожидает. У меня тоже есть анкета, я отправляю анкету к клиентам, и уже знаю, что он хочет.
1: И они могут высылать ее, допустим, я хочу вот в таком стиле, и там присылают.
0: Да.
1: А бывает, когда стиль, в котором она хочет, и она сама вообще не соответствует?
0: В частности, такое и случается, но в целом все равно человек, если уже присылает какие-то референсы, он уже себя видит в этом стиле, и он уже понимает, что он хочет так сфотографироваться, я тогда понимаю, на что можно рассчитывать с этой парой, потому что некоторые пары более зажаты, хотят более такие скромные фотографии, некоторые хотят там более побеситься, там какие-то языки попоказывать, ну и такое, да, просто понимаешь.
1: А теперь, пожалуйста, вот индийская свадьба, заканчивается, четвертый день брачная ночь, тоже, Артур, пожалуйста, фотографируй.
0: Ну, такого не было. На свадьбах не было у меня такие запросы.
2: Если бы было?
1: В портфолио нету. Я все сейчас посмотрела. Ни одной такой фотографии нету.
0: Ну, за деньги, да.
1: Готов на все, да? Ну, все, Артур Лазарев, нормально.
2: Так, слушай, слишком ты как-то все гладко у тебя. Давай, ну, расскажи сам, почему мы тебя вытягиваем прямо уже и ловим тебя. Хотим какой-то фейл услышать.
1: Нет, даже не фейл. Может быть, ты уже там миллион раз слышал какие-то... Или есть запрос, который тебя просто уже раздражает. Ну, например, ты стоишь, к тебе подходит невеста, говорит, все здорово, на, вот мой айфон, на него, пожалуйста, сфотографируй.
0: Да фоткаю, все.
1: Все, нет,
0: нормально фоткаю, нормально фоткаю, да. Я могу сказать, что меня...
1: Вы посмотрите, вообще беспринципный человек у нас здесь сидит.
0: Да, почему нет? Я просто на фотку, на айфон сфотографирую, она уже сразу может запостить в Инстаграм сторис. А когда я там обработаю...
1: То есть ты не из тех, которые говорят, я профессионал, ты меня сейчас этим оскорбляешь?
0: Да не. Я абсолютно нормально к этому отношусь.
1: Хорошо,
0: как можно
1: тебя оскорбить? Можешь рассказать?
2: Давай. У нас на позапрошлой неделе был человек, который разбирался в вине, она у него спрашивала, можно ли пить винище из горла. Она говорит, да пейте, нормально. Теперь мы выясняем, можешь ли фотографировать фотограф фоткать на iPhone? Может, нормально, все в порядке. Вредит здоровью, если что, алкоголь, а фотки на iPhone вредит вашему портфолио в Инстаграме. Давай, давай, рассказывай какие-нибудь гадости. Рассказывай, когда было что-то не по плану хотя бы, вот что-нибудь такую историю.
0: Не по плану, ну вот я могу одну историю рассказать, которая мне произошла в Италии.
2: Давай, мы хотим
0: была
2: скандалов.
0: Прям не по плану. Там была свадьба на 2 дня, и, ну, после первого дня я поехал на свое место, где апартаменты снял. Я, ну, просто вбил в Google Maps и, ну, переехал на какое-то вот здание. Была дождь, ночь, и я такой хожу вокруг здания, такой ищу эту дверь, куда мне надо зайти.
2: Не в ту дверь чуть не зашел.
0: Типа то. Ну вот я такой смотрю, этой двери нету, у меня есть фотографии двери, куда мне надо заходить.
1: Ты ее сфоткал.
0: Мне прислали, и я такой думаю...
2: Какая плохая фотография, кто это фоткал?
0: Да.
2: Такое, профдеформация, да? Ну, извини.
0: Ну да, и короче, смотрю, нет этой двери. Думаю, ну ладно, наверное, я приехал не по тому адресу, сажусь в машину, начинаю Google Maps, да, действительно не туда. Только начинаю выезжать, мне подъезжают 2 машины, блокируют меня. Выходит итальянец, начинает кричать на меня на итальянском. Я такой на английском говорю ему, что я...
1: Они все итальянцы говорят на английском.
0: Я просто запутался, это Тоскана, он вообще ни одного слова на английском не понимает, вообще ни одного слова.
2: No comprende.
0: И он очень гневно на меня такой, ну, орет. Потом выходит дед с бабкой из этого дома. Дед выходит...
2: Еще эти тебя оборали.
0: Ну, дед выходит с вилами.
1: Да ладно, реально?
0: Реально с вилами.
2: Выходит с вилы с вилами.
0: Да. И начал на меня, ну, с вилами идти.
2: А эти тебя держат.
1: А ты такой, пицца, I love pizza.
0: Ну, я, ну, такой, я немножко растерялся, конечно. Я такой, типа, сел в машину, этими вилами немножко, ну, как царапнул мое окно.
1: Даже так?
0: Да, да, да.
1: Какие агрессивные итальянцы.
0: На самом деле, очень агрессивно. Это было как фильм какой-то. Я такой думаю, что это вообще происходит такое? Потом еще один потом подключился уже с ружьем наперевес.
2: Серьезно. Ну, типа, если этот вилами не добьет, то...
0: Серьезно, серьезно. Он нацелился на меня. Я сижу в машине, он такой нацелился на меня. Такой, типа, показал, что у него есть ружье.
1: Если ты сделаешь хоть одну фотографию на нашей вилле.
2: Не, а сам на самом деле орали ему, просто он не понимал. Они говорили, пойдешь с нами на медведя?
0: Так, ну, вот такое. И я такой сижу в машине, я не понимаю, что мы ждем. И мы так, и дождь идет, барабанит сильный дождь.
1: Они тебя заблокировали, да?
0: Они меня заблокировали, я не могу никуда не выехать. Я такой думаю, я говорю, we're waiting police, мы ждем полицию. Они ничего не говорят. Я такой, я уже начал переживать друг, они там какие-то корни, мафия там приедет, что-то меня свяжут, я не знаю. Я уже начал, ну, перебирать в мозгу, ну, типа, может быть, у них тут что-то там пару дней назад что-то украли важное. Да. Может, они подумали, что это я приехал обратно, что-то хочу тут украсть. Ну, я не знаю, я начал перебирать.
2: Может, ты приехал Убора грабить.
0: И потом я уже увидел вдали вот эти вот мерцания полицейских вот этих огней, я такой, ну, фу, слава богу.
1: Это было впервые, когда кто-то такой, полиция, ура.
0: Да.
1: Ну, полиция, что, приехала?
0: Ну, полиция, да, они хотя бы на английском что-то говорили, они
1: тебе
0: проверили.
1: Объяснили, что ребята думали вообще, почему они тебя заблокировали?
0: Не, ну, они просто проверили машину, они позвонили в мои апартаменты, куда я должен был приехать, там на итальянском парень тоже все объяснил. И потом меня отпустили. Эти тоже, ну, они как бы, эти дед с бабкой они особо не извинялись.
2: Дед с бабкой до полицейского участка с вилами еще шли. На всякий случай.
0: Да. Но они вилы они спрятали. Они уже, когда полиция приехала, уже вилы и оружие, уже все уже было спрятано.
1: И уже стояли с пиццей все-таки.
0: Ну, и они уже такие улыбались, такие, типа, о-о-о, тут такая семеечка, тут ничего такого гневного не было.
2: Короче, ты перепутал...
0: Адрес, да, адрес перепутал. Да.
1: Тогда что мы можем, какие выводы сделать? Что эти итальянцы не такие позитивные, как нам кажется?
0: Ну,
1: у каждого из них
0: такое.
1: Есть вилла на вилле.
0: Такой интересный экспириенс был, да.
1: Ой, Артур, слушай, ну класс. Спасибо тебе большое, что ты рассказал про... вообще, про... Честно говоря, хочется вместе с тобой... Тебе не нужен человек, который будет тебе подавать камеру, пока ты будешь работать...
2: Протирать объектив, давай-давай.
1: Когда тебе будет на вот этой дорогой, богатой индийской свадьбе на Кома.
0: Ну, я беру вторых фотографов на свои свадьбы, то, что... Ну,
1: ты уже дорос до этого, да?
0: Ну, дорос, да. Но это надо, чтобы еще кто-то умел фотографировать.
1: А это не так просто, да?
0: Ну, такое, да.
1: Но вот этих юных талантов ты быстро так различаешь, видишь?
0: Ну, вижу. Смотрю по Инстаграму, и, ну, легче взять второго фотографа, который ты уже знаешь, с кем ты уже работал. Такое, того легче взять, да. Да, беру ребят наших латвийских, поедем тоже.
2: Так что больше шансов поехать у меня, чем у тебя. Поэтому
1: я уж поняла,
2: тут не подмазывайся,
1: ты как диджей, да, там, да, справишься.
2: Почему? Я могу фотоаппарат взять, пофоткать, если надо будет.
1: Честно
2: можно
1: говоря,
2: это вообще? Давай.
1: Ты можешь посмотреть его Инстаграм, у Андрея, конечно, там...
2: У меня, да.
1: Есть некоторые нюансы. Но, и как, знаешь, он как любящий муж, ты можешь поговорить с его женой, которая тоже скажет, он меня отвратительно фотографирует.
2: Она так и скажет. 100%. Она говорит, что я не способен на фотографии. Ладно, что ж, спасибо тебе большое, действительно было интересно. Но мы не подозревали о таких нюансах этой профессии.
1: Блин, да, я теперь хочу просто, чтобы меня кто-то пригласил на индийскую свадьбу, я как гость хотя бы проникну туда.
0: Ну, на самом деле, да, индусские свадьбы очень прикольные.
2: А что ты перехотела в итальянскую свадьбу поучаствовать?
1: Не, в итальянскую больше не хочу.
2: Есть нюансы. Да, ну, удачно.
1: Airbnb там лучше не снимать, судя по всему.
2: Так, давай твой Инстаграм.
0: А, в Инстаграм Лацис Апокс Твиттериня фото. Лацис снизу, все, черточка фото.
2: Лацис
0: фото. Подписывайтесь, да, ребят.
2: Ставьте лайки, да.
1: Я подпишусь.
0: Ставьте лайки, да.
1: А я уже подписана. Все.
0: Буду очень рад.
1: Да. Все, Артур, уже 13,5 тысяч подписчиков. Ну ты молодец, круто.
2: Поставишь.
1: Еще сейчас Эндрю подпишется.
0: 13,5 и 1. Плюс 1. Спасибо, спасибо. Сделал норму, сделал базу.
1: Да, все, хорошего дня еще раз. Спасибо, что пришел нам в гости.
2: У нас в гостях, да.
3: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Pilva labi, iet kopā.
5: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspējuši apēst tikai kaut ko neveselīgu.
6: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
5: Un kā tas jālieto?
6: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkots vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
8: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
9: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
8: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
10: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 26. maijam LV veikalos kilograms banānu, oho, 1,99 €, un 300 grami talsu pilnpiena viespiena, 1,29 €, 500 grami steika meleņu marinādē, 3,79 €, 3 veidu karamelēm Rošen cena, sākot no 2,99 €, un 250 gramu maltas kafijas Lavaca Oro, vispār 5,99 €. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
11: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
12: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
13: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
14: Top! Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдена в Ханза Спернс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спернс.
15: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь. Супер-комбо.

0: всем спасибо, всем отличных выходных.
1: Да, хороших выходных, встречаемся.
2: Что?
0: Выходных. Спасибо.
1: Итак,
0: а тебе привет,
1: что,
0: Руза.
1: Давайте уже прощаться, друзья. 10 часов утра у нас
0: ты,
1: еще.
0: Ты тут... прощай,
1: привет,
0: давай.
1: Пока.
0: Привет, Руза.
1: До понедельника.
0: Удачи тебе. Мы сейчас о погоде еще расскажем. Да, всем отличных выходных. Понедельник продолжим.
3: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: В эту пятницу, 22 мая, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Пройдут дожди. В столице ожидается дождь с грозой. Лишь в Курзаме в течение дня сохранится ясная погода без осадков. Температура воздуха в Курзаме составит до 12 градусов. В Латгале воздух прогреется до 18. В Восточном Видземе до 14. А в центральной части нашей страны и в столице до плюс 16. Ветер западный, северо-западный дождь.

0: ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
3: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
2: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
3: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
2: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране. Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
3: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенников. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро кредитной информации.
4: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом Сталмец, давай.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

праздник. Не знаю, хочется мне с вами это обсудить. День рождения тюбика для зубной пасты. Там все не так просто. Не с бухт-барахта оно все было придумано. Там какая-то даже история есть. В общем, раньше зубную пасту продавали не так, как мы привыкли, а в банках, в стеклянных банках. В общем, туда макала своими щетками вся абсолютная семья. Романтика, романтика, микробы прям там кайфовали. Давайте такое слово выберем. А в конце 1800-х годах американский стоматолог подсмотрел идею тюбика у художников. Краски-то уже были в тюбиках. И это же так удобно, гениально просто. Итак, зубная паста переехала из стеклянной банки в удобную упаковку. И человечество наконец-то перестало ковырять там вот это вот все дело вместе дружно своими пастами. Кто-то ложечкой, конечно, кто как. Но, в принципе, сейчас, конечно же, намного удобнее. И на самом деле интересно то, что человек за жизнь выдавливает примерно 20 кг зубной пасты. И, слушайте, это очень много. Это как целый чемодан в путешествие. Например, да, это, слушайте, серьезно, даже как-то не верится. Ну ладно, хорошо, ну так говорят источники. И главное, что вот мне интересно, а почему мы вот эти вот тюбики скручиваем прям вот до последнего, мы его закручиваем так, чтобы там каждая грамулечка вот последняя оттуда вышла, хотя новый тюбик лежит в пол.

Сегодня 22 мая, и довольно-таки музыкальная дата вышла. Например, ровно в этот день, в 20-м году, вышел один трек. Трек, который фанаты ждали, как какой-то супергеройский Марвел, я не знаю, но только в мире поп-музыки. И так и получилось. Песня моментально улетела на вершины чартов, и клип с таким футуристическим дождем, латексом, девчонками набрал миллионы просмотров за считанные часы. Трек мы сейчас послушаем, но не только его. Я сразу два классных трека включу, которые вышли именно 22 мая. Первый будет 20 года, и это Rain On Me, Lady Gaga и Ariana Grande. А второй трек будет 2007 года. И это тот самый случай, когда песня вроде бы такая спокойная. Вроде, ну что там такого особенного? А в итоге, на самом деле, когда ее слышишь, орешь вместе с певицей и, не знаю, всей, и

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Пройдут дожди. В столице также ожидается дождь и, возможно, гроза. Лишь в Курземе в течение дня сегодня ясная погода без осадков.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: В мае в аптеках Апотека месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику Авене и до 55% на косметику брендов Изден и Бионики. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Магазины ЛАЦ представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1019 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bītes salonā vai

оказывается, про Халка целая гигантская история. И много, сильно давно, на самом деле, он появился. Появился он в 62-м году. И было это, ну, конечно же, в комиксах Marvel. Халка придумали Стэн Ли и Джек Кирби. Ну, в общем, там ученый Брюс Беннер, который превращается в монстра из-за гамма-радиации. И вот такой вот неконтролируемый гнев, когда его поглощает, он превращается в этого зеленого злого Халка. Это все было сначала в комиксах, потом в 78-м году была первая экранизация, которую, возможно, вы даже не знаете, возможно, вы уже увидели его позже, там, в каком-нибудь 12-м, например, году. Но в 78-м был первый Халк, The Incredible Hulk, и вышел он именно как раз-таки 22 мая, то есть день рождения сегодня. И тогда не было еще компьютерной вот этой всей графики. Халка играл реальный бодибилдер в гриме. И, кстати, да, ну, говорят, что сериал стал хитом, и именно он сделал персонажа известным. Далее был 2003 год, и это уже первая полнометражка про Халка. Он был таким психологическим, мрачным, отзывы довольно-таки смешанные. В общем, за идею саму, в принципе, хвалили, но зрителям не зашло то, что он был какой-то медленный, какой-то странный немного. В общем, что-то там было не так. Ну а далее уже перезапуск Халка был в 2008 году. Тоже что-то такое, уже более динамично, но как будто бы немножечко чего-то снова не хватало. И вот пришла эпоха Марка Руффало с 12 по 26 год. То есть там «Мстители» и вот все вот это вот. Это тот Халк, которого уже большинство из нас именно знают, помнят и могут его представить вот перед глазами, да. Это именно Халк Марка Руффало. Ну что ж, какой ваш Халк? Самый, возможно, первый, который вы видели, расскажите. Может быть, вы вообще фанат именно истории про Халка. Скажите, напишите, будет интересно. В 1978 году был первый. Ну, для кого это была новость? Тоже интересно. А далее классный трек. Twin Diplomacy. Nothing Left.

0: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Пройдут дожди в столице. Также ожидается дождь и гроза. Лишь в Курземе в течение дня сегодня ясная погода без осадков. Температура в том же Курземе сегодня до плюс 12 градусов. В Латгале до плюс 18. В Восточном Видземе до 14. А в центральной части нашей страны и столице до плюс 16 градусов. Ветер западный, северо-западный от 3 до 5 метров в секунду.

миссия невыполнима. Если говорим про жизнь, то это договориться в семье, как правильно же все-таки одинаково выдавливать зубную пасту из тюбика. Ну или еще довольно-таки невыполнимо в пятницу досидеть спокойно у работы до конца своего рабочего дня. Ну а в кино, если мы говорим о кино, то миссия невыполнима. Это не про тюбики и не про пятницу, это про целую легенду кино. Все началось в 96-м году, а точнее именно 22 мая. И сегодня большой юбилей, гигантский, 30 лет, 30 лет, ребята, это

Ханта, конечно же, сыграл никто иной, как Том Круз. Фильм стал, конечно же, большим хитом и запустил одну из самых известных экшн-франшиз. Со временем все становилось только масштабом.

грязь, все остальное зрелищно, просто невероятно. И вот это точно я бы назвала «Миссия невыполнима». Это работа самого Тома Круза. Потрясающе. Мы все, я думаю, аплодируем стоя. Финальные части на данный момент были «Смертельная расплата», часть 1 в 23-м году. И часть 2, та же «Смертельная расплата» в 25-м. Говорят, что далее вроде ничего не планируется. Это были именно финальные завершающие части. Но кто знает? Кто знает? Никто не знает. Я не знаю. А вы знаете? Даже сам Том Круз не знает. Может, такое предложение прилетит, что смотрите и увидим еще какую-нибудь интересную часть, что-нибудь зрелищное сегодня. В общем, одна из самых крутых франшиз в истории кино отмечает юбилей. Ну а мы что? А мы присоединяемся к такому красивому событию. И пусть сегодня у вас тоже все получится. Даже то, что сначала кажется невозможным. Отличного дня вам!

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса. Утро начинается не с кофе, а с них.
1: Это Стаффорд? Давайте спариваться. Он говорит, я поняла секунд через 10, только что у него тоже Стаффорд. И речь вообще про собаку. Если был запрос во вселенную Стаффорд, как-то разнообразить его жизнь.
2: Супер, говорит. Давай спать, давайте. А где собака? Так в смысле, какая собака? Это была бы история тогда.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм 13,99. И сливки 330 миллилитров евро 35. Лидл стоит того.
3: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Virši, turpina darīt!
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
6: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
8: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
9: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
8: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
10: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
11: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima! We'll be right back.

0: и тишина, потому что по традиции у нас должен прозвучать вот этот джингл.
1: За хитом «Дневной эфир»
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Я пришел, я успел, все хорошо, теперь начинаем работать. Мартин Гаррикс, «Repeat It». Это новая композиция. На Топ-радио 22 число. Здравствуйте, хорошего дня, пятница!

Collapses. Мы послушаем вот с таким названием композицию. В рубрике не звучит. Это новая песня от Two Pilots. Проект, который работает на стыке современной электронной музыки и Melodic House. И несмотря на это громкое название, это не песня о конце света в буквальном смысле, скорее о моменте, когда привычный мир человека рушится из-за сильных чувств, о расставании, внутренних переменах или событиях, после которых жизнь уже не останется прежней. И мы давненько не слушали каких-то добрых танцевальных композиций. И несмотря вот на такое разрушительное название, эта песня добрая. Судя по музыке, как минимум.

0: Может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал.
1: Я газую, когда нету.
2: Несомненно, наши радиослушатели топили, газовали, и в том числе за на этой неделе за эту песню. Она у нас оказалась самой высокой новинкой на прошлой неделе, в прошлую пятницу, ровно 7 дней назад. Zybert Gas номер 5. На 15 месте у нас образовался еще одна новинка, еще один герой, Армин Ван Бюрен, Like a Child. Две новинки. Сколько будет новинок на этой неделе, узнаем сегодня с 7 до 8. И насколько нагазовали...
3: Пятая позиция.
2: Мы узнаем тоже вечером. Мне кажется, будет очень интересный результат. Clean Bandit, Tiësto, Leonie, Tell Me Where You Go. Ровно у нас год назад тоже была новинка на пятом месте, самая высокая вот этих ребят. Забегая вперед, скажу, после этого были падения и вылет быстрый.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение
0: для тебя.
1: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов
0: ТОП-РАДИО.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на
0: www.topradio.lv.

0: субботу днем будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, а воздух прогреется до комфортных 20-24 градусов тепла. В воскресенье и понедельник ветер станет порывистым, максимальная температура воздуха составит плюс 17-22. Более низкая температура сохранится на Видземском побережье и на западном побережье Курземы, где при ветре с моря температура воздуха не превысит 13-17 градусов. Во вторник станет немного прохладнее, а в среду по всей стране температура воздуха уже не превысит 9-14 градусов тепла. Прохладная погода ожидается и во второй половине будущей недели. В отдельные ночи, местами, когда рассеются облака и стихнет ветер, возможны заморозки. На следующей неделе временами будет идти дождь, местами ожидаются грозы и даже град.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем сквозь облака временами выглядывает солнце. В целом облачность доминирует во многих районах Латвии. Возможны кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый до умеренного западный. При ливнях местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до 15-17 Земгалы и Латгалы. Визамы плюс 11-14, 12-17 тепла в Курземе. В Риге облачно, возможен кратковременный дождь или даже ливень. Ветер раз слабого до умеренного северо-западного направления. Температура воздуха в столице сегодня около 15 градусов тепла.

Stay, остановите финскую сборную. Что они творят? Чемпионат мира по хоккею, мы начинаем об этом говорить. Но сначала на плей-офф НХЛ Монреаль и Каролина 6-2 этой ночью. Это был первый матч. Ну а чемпионат мира по хоккею, мы будем говорить о том, что нас ждет в будущем, сегодня и завтра по хоккею. А вчера Норвегия дала бой канадцам. Обалдеть, они могли выиграть, не дотерпели до конца немного третьего периода и уступили после овертайма, но все равно это фантастический результат. 5-6 уступили. Финляндия, Латвия 7-1. Что-то совсем как-то не пошло. Словакия, Дания 5-1 и Швейцария, Великобритания 4-1. Обратили внимание, да, вчера все матчи были с огромным количеством шайб. Что будет сегодня, будем говорить после этой песни.

Чемпионат мира выходит на финишную прямую группового этапа. Для одних сборных это время спокойно готовиться к четвертьфиналу, для других последний шанс зацепиться за место среди лучших. И сегодня Германия встречается с Венгрией. Для Германии это очень важно. Этот матч из категории обязательная победа должна быть. Венгрия играет смело, но против команды с хорошей организацией обороны ей тяжело создавать моменты. Если Венгрия выдержит старт, скажем так, стартовый штурм немцев, а он будет, я уверен. Интрига продержится дольше, но по дистанции Германия все-таки, наверное, выглядит заметно сильнее и должна побеждать где-нибудь со счетом 5-1. Канада-Словения. Второй день подряд будут канадцы играть. На бумаге они, конечно же, предсказуемые фавориты, по-прежнему выглядят, даже несмотря на вчерашним матчем, где они отмучились с норвежцами, но победили все-таки, они все-таки еще остаются главными фаворитами этого чемпионата всего, даже несмотря на то, что, да, вот так вот они вчера нелегко победили, ну, а Словения уже показала характер на этом чемпионате. В нескольких встречах, напомню, они в дополнительное время обыграли чехов. Так что словенцы постараются сыграть максимально дисциплинированно и избежать как минимум разгрома. Финляндия тоже второй день подряд играет, но играет против негрозных Великобритания. Финляндия проводит очень качественный турнир. Мы это вчера почувствовали на своих воротах. Особенно впечатляет их умение выигрывать матчи без лишней какой-то суеты. Великобритания пока остается среди аутсайдеров группы. За 4 матча я вижу, что они забросили только 4 шайбы. То есть в среднем по одной шайбе за один матч так, ну, не выиграть игру. Так что вполне возможно, что в сегодняшнем разгроме будет еще одна шайба у Великобритании. У финнов очередная пачка шайб полетит в сторону своих соперников. Ну и Швеция и Италия. Швеция набрала ход по ходу этого турнира. Сначала скрипели, а вот сейчас получше уже выглядят. Команда выглядит все увереннее, но не входит пока в топ-4. Это не позволяет им пока что место, которое они занимают, играть в плей-офф этого чемпионата, поэтому они будут рвать и метать, особенно против Италии, у которых за 4 матча ситуация по заброшенным шайбам еще хуже, чем у британцев. Только 2 заброшенные за 4 матча, зато у Британии на 2 шайбы больше пропущено. Италия же продолжает бороться, как и Великобритания, за сохранение места в элите. Думаю, будет очередной разгром. Ну и поскольку завтра мы не будем говорить о хоккее, Латвия-США, завтра в субботу, вот это уже совсем другая история. Для Латвии этот матч может стать одним из ключевых на всем групповом этапе. Забавно то, что после 4 туров Латвию опережает даже Венгрия за счет лучшей разницы по голам. Одинаковое количество очков, и там 3. И с венграми нам еще, кстати, играть. Но в субботу со звездно-полосатыми будем играть. И это прямые конкуренты за место в плей-офф. США обладают одним из самых талантливых составов турнира. Однако американцы уже показали на этом чемпионате, что против дисциплинированных соперников у них возникают какие-то сложности. Ну а у нашей сборной есть характер, даже после поражения 1-7 от финнов. Это будет значительно более упорный матч, чем многие ожидают. И Латвия способна навязать борьбу, особенно если первыми будем открывать счет, как вчера с финнами. С финнами этого не удалось как бы реализовать в очки, но вот с США возможно, тем более, что вообще Латвия всегда играет хорошо против США, но по текущему подбору игроков и атакующему потенциалу небольшое преимущество все же на стороне будет американцев. Причем вполне допускаю сценарий, при котором судьба этой встречи решится либо в конце всего матча, то есть третьего периода, либо вообще перейдет в овертайм, и там будут ребята уже определять победителя. В общем, сегодня сценарий такой, что проигрывать в основное время нельзя.

завершении, что нас ждет еще завтра: Дания, Словения, Словакия, Чехия, Швейцария, Венгрия, Австрия, Германия, Норвегия, Швеция. Турнирная таблица, если посмотреть, то в группе А лидирует Швейцария, хозяева этого чемпионата. 5 игр, 5 побед, 15 очков. Финляндия 12 очков, 4 игры. Австрия 4 игры, 9 очков. Ну и США, у них получается 5 очков, 4 игры. Мы сыграли 4 игры, 3 очка и 1 победа. Канадцы лидируют со Словакией.

0: винегрета, и название пришло из французского словаря, который, если слово это перевести, которого оно образовалось, то это получится уксус с французского. И именно уксусная заправка когда-то была главной особенностью этого блюда. Так, уксус никто не любит, особенно его пары вдыхать, да, но он имеет действительно очень классное свойство превратить блюдо, наоборот, не в отвратительное, а любимое. Винегрет не всегда выглядел одинаково. Есть очень интересная история, и свекла стала главным художником салата. Именно она окрашивает остальные ингредиенты в характерно розово-бордовый цвет. Это одно из самых экономичных блюд. Если хотите, большинство продуктов для винегрета доступны круглый год и достаточно долго хранятся. И винегрет любят диетологи. Овощи содержат клетчатку, витамины помогают разнообразить рацион. Так что иногда настоящий вкус праздника – это не экзотический деликатес или ваши там суши, а просто простая тарелка винегрета. Главное – приготовить с душой.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12

Рубрика «Не звучит» — еще два трека у нас на этой неделе. И уходим отдыхать и продолжим на следующей неделе. Егор Крид появляется в эфире с треком «Не идеальное». Он появился на свет 25 июня, скоро день рождения, 94-го года рождения он. Появился на свет в Пензе, такой невзрачный небольшой городок, и сегодня остается одним из самых популярных артистов русскоязычной поп-сцены. Его карьера началась еще в подростковом возрасте с публикации песен в интернете, а позже он превратился в настоящего хитмейкера. Конечно же, ему помогли ребята из Black Star. Теперь он в свободном, давно уже в свободном плавании, сам занимается своей музыкальной карьерой и продвижением. И среди его самых известных работ «Невеста», «Самая-самая», «Сердцеедка», «Мне нравится» и десятки других хитов, которые собрали сотни миллионов прослушиваний. «Не идеально» — это песня о настоящей любви без фильтров и глянца, о человеке, который может быть далек от идеала, но именно этим и становится самым важным для другого человека. Егор хотел через эту песню напомнить всем остальным о том, что в реальных чувствах оценят не совершенство, а искренность.

0: Один трек уже немножко угасает, потому что 17 недели уже бывший лидер Армин Ван Бюрен «Sunshine on Me» обосновался во второй десятке. Несмотря даже на это, есть небольшой прогресс, плюс 2 строчки за неделю. Ну а вот новая сила, первая неделя в топе, «Like a Child», опять же таки Армин Ван Бюрен. Этажом выше, на 15 месте, что-то он сегодня да покажет, я уверен.
1: 15-я позиция.
0: История с 7 на 15. 2 года назад опустились в Switch Disco. 5 недель были в топе. Но это, я забегая вперед, скажу, не финал был для

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: субботу днем будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, а воздух прогреется до комфортных 20-24 градусов тепла. В воскресенье и понедельник ветер станет порывистым, максимальная температура воздуха составит плюс 17-22. Более низкая температура сохранится на Видземском побережье и на западном побережье Курземы, где при ветре с моря температура воздуха не превысит 13-17 градусов. Во вторник станет немного прохладнее, а в среду по всей стране температура воздуха уже не превысит 9-14 градусов тепла. Прохладная погода ожидается и во второй половине будущей недели. В отдельные ночи, местами, когда рассеются облака и стихнет ветер, возможны заморозки. На следующей неделе временами будет идти дождь, местами ожидаются грозы и даже град.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем сквозь облака временами выглядывает солнце. В целом облачность доминирует во многих районах Латвии. Возможны кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый до умеренного западный. При ливнях местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до 15-17 Земгалы и Латгалы. Визамы плюс 11-14, 12-17 тепла в Курземе. В Риге облачно, возможен кратковременный дождь или даже ливень. Ветер слабого до умеренного северо-западного направления. Температура воздуха в столице сегодня около 15 градусов тепла.

Когда известное лицо появляется в рекламе без разрешения, это может стоить компаниям очень дорого. В центре громкого судебного спора оказалась одна из самых популярных певиц мира и один из крупнейших производителей электроники. Мы Dua Lipa, Dance the Night слушаем. Вот она, британская певица, подала иск против Samsung и требует компенсацию не менее 15 миллионов долларов. Артистка утверждает, что компания использовала ее фотографию без разрешения на упаковках телевизоров, создавая впечатление, будто она рекламирует продукцию этого бренда. По данным иска, на коробках размещалось не только изображение певицы, но и подпись. При этом все права на снимок принадлежат самой певице. В иске говорится о нарушении авторских прав, товарного знака и права на использование образа знаменитости. В Samsung обвинения отвергают. Компания заявляет, что идите лесом, мы тут ни при чем. Изображение было представлено сторонним партнером, все вопросы к нему, который создал контент для фирменного стримингового сервиса. И теперь, как вы понимаете, разбирательство продолжится, но уже не тет-а-тет, а в федеральном суде Калифорнии. Британская певица, конечно, популярна, но суд будет решать по существу. Если суд встанет на сторону певицы, процесс может стать одним из самых громких дел последних лет в защите изображения знаменитости в рекламе. 15 миллионов – достаточно серьезная сумма даже для такой компании, как Samsung.

Евровидение. Выступала за Германию. Год не вспомню, не пытайте меня. Было это давно уже. Если вы присматриваетесь к новому кроссоверу, но не готовы переплачивать за премиум бренд, эксперты назвали модели, которые в 2026 году предлагают максимум пространства и комфорта за достаточно разумные деньги, которые за эти деньги латвийцы могут себе позволить. Например, лидера Chevrolet Equinox. Он лидер среди доступных кроссоверов. Эксперты отмечают просторный салон, удобную посадку и вместительный багажник. В число лучших также вошли Subaru Forester, который традиционно любят в Латвии на самом-то деле, и теперь еще и любят Kia Sportage, а также Hyundai Tucson. Эти модели получили высокие оценки за комфорт для пассажиров, современное оснащение и удобное управление. Не сдают позиции и проверенные временем Mazda CX-5 и Toyota RAV4, которые по-прежнему ценит за надежность, экономичность и высокую стоимость при перепродаже. Специалисты отмечают, что современные бюджетные кроссоверы уже мало уступают более дорогим автомобилям по уровню оснащения и внутреннему пространству. А при покупке машины по параллельному импорту рекомендуют внимательно проверять документы и историю ввоза автомобиля. Так что, потому что Toyota RAV4 и в нашей стране в свое время очень хорошо угонялась. Так что сегодня комфортный и просторный семейный кроссовер уже не обязательно стоит как квартира в Риге. Главное внимательно выбирать и не гнаться только за громким именем на капоте.

0: Сегодня праздник предмета, который есть почти в каждом доме, но которым редко мы вспоминаем. Просто берем и пользуемся. День рождения тюбика для зубной пасты. Не даже самой пасты, а именно тюбика. Потому что стало легче, стало проще. До появления тюбиков зубные порошки и пасты хранили в баночках или коробках. Это было, как вы понимаете, не слишком удобно и не всегда даже гигиенично. И все изменилось, когда производители переняли идею металлических тюбиков. Тогда они еще были металлические, не пластиковые, как сейчас. Они, в общем, переняли у художников для красок, потому что те использовали краски уже в тюбиках. Первые тюбики были металлическими, их изготавливали из олова и свинца, а позже из алюминия. Раньше зубы чистили совсем иначе, использовали порошки из мела, соли, древесного угля и так далее. Паста стала удобнее в использовании и хранении, что способствовало популяризации ежедневной чистки зубов. Это один из самых распространенных предметов личной гигиены на планете. Каждый год в мире выпускаются миллиарды тюбиков. Да, иногда самые полезные изобретения не ракеты, не компьютеры, в которые мы смотрим каждый день, не смартфоны, которые мы каждый день берем в руки по много-много раз, а вещи, которые экономят нам минуты жизни каждый день, и это очень важно. Вы только представьте, как было бы неудобно каждый день извлекать такую пасту для зубов из банки или какой-то коробочки. Ну, как минимум, хромала бы дозировка. То больше, то меньше, особенно у детей.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

февраля, 17 февраля в претендентах на попадание в эту рубрику у меня находится композиция «On Repeat» от Gumper and Dadoni, Джо Джури, вокал. И вот, наконец-таки, парням даем возможность в последний рабочий на этой неделе. Все-таки попадают к нам в эфир Gumper and Dadoni. Это немецкий продюсерский дуэт, который прославился своими мелодичными дэнс-поп и дип-хаус релизами. Их ремиксы и авторские треки регулярно набирают десятки миллионов прослушиваний, в том числе и на Spotify. Что касается еще Джо Джури, это уже американский певец и автор песен с узнаваемым хрипловатым таким вокалом. Многим очень нравится. «On Repeat» — песня о человеке, который никак не выходит из головы, о чувствах и воспоминаниях, которые снова и снова прокручиваются, словно любимый трек на повторе, который, возможно, будет прямо сейчас для вас звучать. Пока мы не знаем, но, возможно, после этих двух минут, сколько он звучит и 16 секунд, вы в него влюбитесь, и он окажется у вас сегодня на повторе.

0: Rimi zemo cenu gros – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam cāļu spārne Rimi 2,99 eiro kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs – 65 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs – 1,69 eiro. Rimi.
1: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
2: Новый фреш-бургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте суперкомбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь суперкомбо. Макдональдс.
3: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 eiro un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам.
8: Big Bang платит своим клиентам?
9: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
10: Среда начинается с правильной остановки.
11: Автостопом.
12: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
10: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
11: Автостопом.
12: Включи среду на полную мощность. Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Лидер этой недели. Место номер один.

0: Привет, радио! Поздравьте, пожалуйста, Яниса в Испании с днем рождения! Всего лучшего тебе, наш друг и коллега, коллеги Виктора, Майгурс и Мартинш. Удачи вам, ребят, спасибо большое, что через интернет вместе с нами. Наш лидер нашего хит-парада Диджей Жуков, «Одинокий голубь». 4 недели потребовалось этому хиту, чтобы возглавить наш топ-20. Впервые они оказались на первой строчке со второй. А что было год назад? Тоже со второй на первую, ровно год назад, «Доучи» и «Anxiety».
1: Место номер один.
0: Все то же самое было ровно год назад вот у этого трека, только разница была в том, что они были не 4 недели в топе, а 3. То есть победу достигли на 7 дней раньше, чем «Одинокие голуби». Вспоминаем, как это было год назад.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: обязательно к нам придет лето. И традиционно именно летом жаркие деньки у нас получаются. Для одних это хорошо, для других это может быть испытанием, особенно если ты не позаботился весной о том, чтобы твой автомобиль не перегрелся по пути на пляж. Мы сегодня поговорим с вами в этом часе, во второй половине, которая вот прямо сейчас стартует, о подготовке системы охлаждения к жаре. Актуальная информация, полезная. Но сначала о погоде. На сегодня, на выходные, даже на следующую неделю, где синоптики нам не прогнозируют жару, но вот завтрашний день самый, наверное, теплый будет за все ближайшее время. Но не жаркий. 20-24 градуса – это не жарко. Это очень даже круто, комфортно для людей. В субботу днем будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, а воздух прогреется до комфортных 20-24 градусов тепла. В воскресенье и понедельник ветер станет порывистым. Максимальная температура воздуха составит плюс 17-22. Более низкая температура сохранится на Видземском побережье и на западном побережье Курзыма, где при ветре с моря температура воздуха не превысит 13-17 градусов. Во вторник станет немного прохладнее, а в среду по всей стране температура воздуха уже не превысит 9-14 градусов тепла. Прохладная погода ожидается и во второй половине будущего недели. В отдельные ночи местами, когда рассеются облака и стихнет ветер, возможны заморозки. На следующей неделе временами будет идти дождь, местами ожидаются грозы и даже град.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем сквозь облака временами выглядывает солнце. В целом облачность доминирует во многих районах Латвии. Возможны кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер слабый до умеренного западный. При ливнях местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха повысится до 15-17 Земгалы и Латгалы. Визамы плюс 11-14, 12-17 тепла в Курзамы. В Риге облачно, возможен кратковременный дождь или даже ливень. Ветер слабого до умеренного северо-западного направления. Температура воздуха в столице сегодня около 15 градусов тепла.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: С наступлением жары, а к нам приближается лето, где обязательно будут жаркие летние деньки, риск перегрева двигателя резко возрастает. И подготовка автомобиля к летнему сезону становится не просто рекомендацией, а даже необходимостью. Критический узел в жару – это радиатор. Причем речь идет не только о его внешнем состоянии, но и внутреннем, о котором многие, к сожалению, забывают. Забитые соты радиатора грязью, насекомые или тополиный пух резко снижают эффективность теплообмена. Поэтому не стоит забывать про промывку радиатора. Либо самостоятельно надо продувать сжатым воздухом с внутренней стороны от вентилятора к решетке, либо доверить дело профессионалам в сервисе. Следующий по важности элемент – это расширительный бачок. Опытные водители знают, что уровень антифриза должен находиться строго между отметками мин и макс на холодном двигателе. Однако мало просто долить жидкость до нормы. Важно проверить ее состояние. Антифриз не должен быть мутным, с осадком или изменять цвет. В идеале заливать свежий состав, соответствующий требованиям производителя этого автомобиля. Термостат – еще один слабый узел. Если двигатель греется до рабочей температуры слишком долго или, наоборот, быстро перегревается, проблема может скрываться именно в нем. Также есть датчик, который стоит проверить в сервисе. На многих машинах его замена недорогая. Зато последствия внезапного отказа могут вылиться в дорогой ремонт. Не последнюю роль играет и крышка радиатора. Между прочим, часто именно из-за нее система теряет герметичность. Если клапан сброса давления заклинило, то антифриз начинает выкипать, а мотор перегреваться. Самый простой способ понять, все ли в порядке, понаблюдать за вентилятором охлаждения. Если на прогретом до рабочих температур двигателя при включенном кондиционере вентилятор не запускается или работает нестабильно, это повод для немедленной диагностики. В запущенных случаях неработающий вентилятор приводит к тому, что охлаждающая жидкость закипает буквально через несколько минут стоянки пробки. Утечку антифриза также нельзя игнорировать. Даже небольшой потек на стыке патрубков может в жару превратиться в фонтан, и тогда перегрев случится мгновенно.
0: Автоклуб.
2: Это похоже на Южном мосту. Авария заблокировала вообще весь Южный мост. И прямо перед съездом на Красно, получается, из Плявников, вот туда за речку, если ехать. Поэтому можно, наверное, сразу уходить направо.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.

0: пока что еще на весенней веранде. Но уже через одну неделю, с понедельника у нас лето календарное начинается. Классные выходные у нас впереди, потому что...
1: Давай устроим пати на летней веранде, и музыка поднимется...
0: Потому что в эти выходные Латвия будет жить сразу в двух ритмах, культурном и спортивном, 23 мая. Завтра по всей стране пройдет ежегодная ночь музеев. Это уже 22-я международная акция, и в этом году ее тема звучит особенно поэтично. Приключение предмета. Мы же будем надеяться, что приключение шайбы этого предмета достигнет соприкосновения с сеткой наших соперников на хоккее. Ну а если продолжать тему музеев, то по всей Латвии откроются 246 культурных мест, музеи, исторические здания, библиотеки и даже государственные учреждения. Только в одной Риге и окрестностях будет 82 локации, так что эти выходные в Латвии про движение в двух направлениях: в прошлое и культуру через ночь музеев, и вперед к борьбе за плей-офф. Так что желаю удачи всем латвийцам, которые решили окультуриться, или те, кто решил посмотреть хоккей и получить от него массу удовольствия и впечатлений. А для этого, конечно же, нашим надо забрасывать больше шайб и меньше пропускать, чего я, собственно, желаю сборной Латвии по хоккею. Мы с вами встретимся через несколько часов в программе ТОП-20, подведем свои спортивно-музыкальные итоги. Завтра автоклуб с 10 до 12. Ну и, собственно, выходные. Проведите их с любовью. The Feels of Love, ATV.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

Ты не каждый день можешь себе это позволить. Ты не можешь себе позволить. Что происходит? Всех с добрым! Всех с замечательным! Посмотрите за окно. Тучи мчатся на перегонки. И где-то они дарят нам голубые кусочки неба. Это замечательно выглядит. Мне кажется, кто рисовал воду? Айвазовский, мне кажется, рисовал воду. И, по-моему, это освобождает нишу для нас с вами, уважаемые друзья. Время открыть себе новый талант, живописца или кто там занимается написанием неба. Потрясающе выглядит. Пускай у вас сегодня день будет такой же замечательный, красивый, с этими красивыми, красочками. Вне зависимости от того, льет у вас на улице дождь или прекрасное настроение. Пускай он запомнится. Вот чего хочется пожелать в начале этого эфира. Меня зовут Никит Матвеев. Я сегодня буду полностью демистифицироваться. Вот вам и уникальность нашей встречи. Вы, кстати, слушаете ТОП-радио. Правильно делаете.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Хочу рассказать несколько новостей из моей личной жизни. Вы знаете, сегодня утром я брился. Не так часто я бреюсь. Мне нравится ходить немножечко с щетиной. И как раз в момент, когда я наконец решил побриться, у меня в доме отключилось электричество. Включили совсем недавно, но я уж, как вы поняли, давно оттуда уехал и возвращаться не планирую в ближайшее время. В общем, удивительно, как жизнь непредсказуема. Вот и весь мой тейк. Вы, пожалуйста, наслаждайтесь, если у вас прямо сейчас есть электричество, вода в кране и прочий коммунальный рай. А впереди вас ожидает невероятная музыка. Не верите? Сейчас посмотрим. И

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Grilla сезона ir spilvas сезона. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grilla sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде.

А мы сегодня с Сергеем Литвиновым такую интересную тему поднимали. Вот вы задумывались когда-нибудь, зачем человеку геометрия нужна? Геометрия — это же, ну, это такая штука, которая помогает тебе с помощью аксиом понимать системы и, может, даже где-то свою правоту доказывать. Вот, например, кладешь ты бетонную дорожку, и тебе нужно ее под определенным углом положить для того, чтобы вода скатывалась после дождя. Здесь тебе поможет

может даже как-то прогнозировать то, что будет. Хорошая наука, полезная. Больше всего нравится биология. Это такая наука, с помощью которой ты учишься понимать самоорганизующиеся системы. Ну, я говорю не только. Я говорю не только про биологию органическую. Я говорю, например, про то, что биологи — это самые лучшие друзья, потому что они здорово знают людей. Человек — это самоорганизующийся организм, не так ли? Но только в отличие от психологов, они просто тебя понимают. Поэтому они самые лучшие друзья. Если у тебя есть друг-психолог, он тебя понимает и сразу же мысленно где-то там ставит тебе диагноз. Биологу до этого дела нет. Поэтому биологов я люблю больше, чем психологов. Ничего со мной не сделаешь. Топ-радио. All-time favorites.

0: радио.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдональдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдональдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
2: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханзас Перонс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханзас Перонс.
3: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
5: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмет, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Sталмет.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом Сталмет, сдавай.
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

ветер не поменяется, друзья, еще в следующей части точно. Расскажу про книгу под названием «Продавец обуви». Я прочитал ее за вас. Вообще читать надо больше, все что угодно, лишь бы не рэп.

потом однажды, когда прошло много лет, мы уже учились в 8 классе, она сказала, что у нее слово «здорово» ассоциируется с «корова». Вы знаете, такое вот облегчение, как я испытал, я советую всем, я желаю всем испытать такое же чувство. Господи, как отпустило в тот момент.

0: Патим заметал еще больше. Юрмосгат в 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: В мае в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную косметику Фармацерис для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: Мир мчится вперед с невероятной скоростью.
4: Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
5: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
4: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и бюро

0: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Оптибет. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
1: Новый фрешбургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте суперкомбо с любимыми чикен Макнаггетс по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь суперкомбо. Макдональдс.
2: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар.ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.

называется «Леди Гага». Она с самого начала была как будто молодая Мадонна, сейчас становится постарше. И чем больше Леди Гага становится похожа на Мадонну, тем больше Мадонна начинает быть похожа на Леди Гагу. Есть такое? А вот что нас с вами ожидает дальше.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sāo 3 veidi 50 grami 1,99 €. Deserts Bambuhaus Močī 2 veidi 180 grami 3,59 €. Rimi.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, €39. Куриные яйца 10 штук, €99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс, €39. Лидл. Стоит того.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Hello. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Утро начинается не с кофе, а с ним.
7: Это Стаффорд? Давайте спариваться. Он говорит, я поняла секунд через 10, только что у него тоже Стаффорд, и речь вообще про собаку. Если был запрос во вселенную Стаффорд, как-то разнообразить его жизнь.
8: Супер, говорит, давай спать, давайте. А где собака? Так в смысле, какая собака? Это была бы история тогда.
9: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
10: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
11: Встречай лето вместе с ЮСК. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах ЮСК и на сайте ЮСК.ЛВ.
12: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
13: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
14: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.

день, надеюсь, тоже. Начинаются выходные. Вот-вот начнутся, друзья. Давайте проведем их так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые два дня. Ветер меняется, время двигаться дальше.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Electronics и РД Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Electronics и на РД Vehicles LV.

0: там спешку, наши эмоции, ну и к вечеру уже кардинально все меняется. Кажется, что его даже можно пощупать. Вот прямо сейчас вы наверняка в пробке это тоже чувствуете как раз. Все, пробка набирает обороты. Рассказывайте, где, какие ситуации на дорогах нашей страны. И я с удовольствием поделюсь этим с нашими остальными слушателями. On Your Mind очень скоро мы услышим. Также Astronaut in the Ocean. Ну и крутышка новинка, это Twin Diplomacy, Nothing Left, очень скоро.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека-штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека-штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
3: Маму, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
6: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
7: No 19. līdz 25. maijam! Sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro! Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro! Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maxima!
8: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
9: Биг Банк платит своим клиентам?
10: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
11: Vēder sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēder sāpes pareizi. Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs CIA Štada Latvija.
12: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм 13,99. И сливки 330 миллилитров евро 35. Lidl стоит того.
13: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

классно, они музыку делают, довольно такие танцевальные такие саунды. Вокал, который вы слышите, это Эми Грейс совместно с ними. Трек вышел в начале апреля. Хорош, хорош, уже любим его. Кстати, сегодня день винегрета, и лично я люблю винегрет из музыки. Обожаю, просто ложками большими такими. Поэтому вот такой вам винегрет. Только что Twin Diplomacy, ну а прямо сейчас Jamaica.

0: Круто взлетели, ребята. А, впереди у нас еще много хорошей музыки. Release the pressure. Это Calvin Harris. А также трек, который лично я услышу впервые. Не знаю, как вы. Среди счастливых людей. Это Pilatov и Karis. Очень скоро.
1: Хо-хо! Вау-вау! И вот она, мега-распродажа в RD Electronics. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.
2: Новый фрешбургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте суперкомбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь суперкомбо. Макдональдс.
3: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюден в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
4: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos! Laima!
5: Laime ir tepat!
6: Optibet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.

коктейлях из этого всего. Сегодня же пятница, да, но я о музыкальных коктейлях, конечно же. Один такой нас ожидает впереди. Треки совершенно разного времени, совершенно разного стиля, разного настроения. Ну и разных исполнений.

0: песня клеится с этим названием. Наш всеми любимый Деско и трек Ascent. Ну и мощная пятничная бомба летит прямо к вам от Black Eyed Peas. Pump It. Это все очень скоро на волнах Топ-радио.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piektdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
3: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
4: Tode. Jumts manai mājai.
5: Среда начинается с правильной остановки.
6: Автостопом.
7: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
5: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
6: Автостопом.
7: Включи среду на полную мощность.
8: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
9: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
10: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
11: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
12: Spilva labi, iet kopā.
13: Gatava patrivāsā, vzrūvājsā, kačai, žgī! Ещё громче, ещё мощнее, ещё энергичнее! The Prodigy

5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Lidl.

Кантора до Улманя. Ну, также Улманя Гатве, в сторону Вены без Гатве и улица Каунциема. Рантя Дамбис от Ваншатилда до Баласта Дамбис. Ну и, в принципе, все довольно-таки стандартно для пятницы вечера. Если есть что добавить, что сообщить по пробкам на данный момент, что-то непривычное возможно, по твоему маршруту пиши WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Хо-хо! Вау-вау! И вот она, мега-распродажа в РД Electronics. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.

0: Мощный взрывной трек «I love it». Это Икона Поп и Charli XCX. Они сделали такую движуху «Безбашенной свободы». Песня совершенно случайно стала мировым хитом после сериала. Сериал «Girls». И с тех пор этот припев знают, ну, вообще все. Ну, а далее мы перенесемся в 2003-й. Келлис, легендарный «Милкшейк». Трек этот до сих пор может раскачать твой танцпол в своем таком уникальном вайбе.
1: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
2: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
1: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
2: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai tie ir jauni apavi? Mm-hmm. Un tā soma? Nopietni?
4: Jā, es to atradu Membershop.lv.
5: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop.lv.
6: OptiBet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
7: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
2: Мечтаешь о новой квартире? 30 мая приходи на Пилар Майо Клюдеена в Ханза Спэронс. Только в этот день у тебя будет возможность получить эксклюзивные скидки и выгодные предложения. Здесь ты сможешь также встретиться с представителями банков и получить лучшие предложения по ипотечному кредиту. Подробная информация и регистрация на Пилар ЛВ. Встречаемся 30 мая в Ханза Спэронс.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Бесы с Сережей Литвиновым. Ну, а мы продолжаем и в завершении этого часа. Runway.
1: Это Галантис.
0: После топ-двадцатки. Dance Floor. В 8 часов вечера. Ну, а далее в 9 Интерплей. Все для тебя, для твоего классного вечера. Ну, я прощаюсь с вами. Пока.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: Matthew и Griffin в начале нового часа на ТОП Радио. Май уже набирает обороты, дни становятся длиннее, вечера теплее, а музыкальная борьба у нас все жарче. Если неделю назад в первой пятерке было немало интриги, то сегодня вполне возможно нас ждут новые сюрпризы. Добрый вечер! Первый претендент в ТОП-20 уже прозвучал, их будет сегодня у нас вечером четверо. Это ТОП-20, 20 самых популярных песен недели по версии наших радиослушателей. Давайте вспомним, как выглядела вершина чарта 7 дней назад.
1: Пятая позиция.
0: Главная новинка прошлой недели от Zybert Gas. Старт сразу с 5-го места показал. Слушатели приняли новый трек очень тепло. И теперь интересно узнать, насколько далеко он сможет заехать.
2: И точно не самый.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: Четвертая строчка досталась вновь Zybert, но здесь уже с Айс Гергард и Банк. Один из самых выносливых, я бы сказал, хитов последних месяцев, потому что уже 14 недель в нашем чарте и все еще в элите.
3: Давай мне. Уникально, на вкус оригинально.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: На третьем месте Bebe Rexha, Faithless New Religion. Трек уже успел побывать на вершине нашего чарта, пускай и одну неделю. И пока не собирается, кажется, покидать борьбу за самые высокие позиции.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Вторую строчку неделю назад занимали гордый Рейнер Зоневелд «Loco Loco». После 8 недель в топе бывший лидер по-прежнему остается среди главных фаворитов сезона.
1: Место номер 1.
0: Ну и на первом месте оказался настоящий прорыв, я бы сказал, недели Диджей Жуков и трек «Одинокий голубь», пускай и ремейк, но самое главное номер 1. Песня стремительно взлетела на вершину, принесла этому артисту первую победу в нашем чарте.

0: Топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас.
1: Вот такая была напряженная у нас борьба неделю назад, но музыка не стоит на месте, голоса подсчитаны, результаты готовы, и после этого претендента Феникс Маршмелло, вторая попытка к нам пройти в топ, мы продолжим с вами.

претендент на ТОП-20. Номер два — это Marshmello, First Girls and Man, Phoenix. Сегодня у нас 6 треков идет наверх, кто-то аж на плюс 14, 11 вниз, кто-то вниз на 5, 2 песни остались на месте и только одна новинка. Соответственно, кто-то нас покинул. Давайте выяснять, кто этот счастливчик в кавычках.

Звучит Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта, Save Me Tonight. 6 недель в топе. Высшее место как раз неделю назад, 14-е, сегодня вне двадцатки.

0: Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 20. 20-е.
1: Наш сегодняшний ТОП-20 начинается с очень жизненной истории. Это песня о том самом моменте, когда исчезают сомнения, когда ты вдруг понимаешь, вот оно, настоящее чувство. Настоящий человек или правильное решение. Но сегодня эта замечательная история оказывается не на предпоследней позиции, как неделю назад, а именно последней. Kygo, That When You Know. Вниз на одну, 4 недели в топе.

0: 19 позиция.
1: На 19 месте у нас сегодня Армин Ван Бюрен. Он когда-то занимал первую строчку с этим треком «Sunshine on Me» в нашем топе. Сегодня вниз на 3. Самый большой долгожитель чарта — 18 недель.
0: Место номер 18. 18-е.
1: Гораздо свежее трек «Took a Pill in Ibiza» Майк Познер. 4 недели в топе, сегодня без изменений, выше место 7.

0: Songs Galaxy остается на прежней позиции. Вот, и этот трек пока не летит наверх, не вниз, а уверенно держит свою точку на музыкальной карте нашего чарта. И для этой песни с таким названием это даже логично. В огромной галактике не все движется с бешеной скоростью. Такое легкое успокоение для тех, кто голосует за этот трек. 16-я строчка. Далее у нас здесь Superfly, Stronger Than Before. Вот они, ребята, эти теряют три позиции, которые когда-то у нас появились в чарте сразу на первом месте. Сегодня трек опускается на 16-е место. Но их история еще явно не закончена. Ведь если верить названию, самые сильные возвращения всегда впереди.
1: Место номер 16. 16.

0: получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspējuši apēst tikai kaut ko neveselīgu.
2: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
2: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Lidl стоит того.
4: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
5: В больнице мне бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
6: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас.

0: Леди Гага, Доучи, Runaway, еще не участник нашего хит-парада, даже несмотря на то, что в 19.25 он звучит. Этот трек претендент в топ-20, вторая и последняя попытка. Идем далее.
1: 15-я позиция.
0: Здесь у нас Шотландия с Calvin Harris и Release the Pressure. Вниз на 4, с 11 на 15, 10 недель в топе, 7 место выше. В преддверии своего концерта в Риге в Мажопарке шотландец копит, кажется, силы и сбрасывает давление, меняя 11-ю позицию на 15-ю. Далее.
1: Номер 14.
2: 14.
0: Еще один супер-диджей, Don Diablo, Go Home with a Stranger. 14 место. Делает один из лучших рывков недели. Плюс 6 позиций. Спокойно с последнего места. Трек уверенно выбирается из нижней части нашего рейтинга. Все ближе подбирается к топ-10, где он когда-то был. Его максимум 6 место.

0: Медуза, Don't Wanna Go Home. Высшее место 10, где ребята были 2 недели. В целом чарте уже проводят 5 недель, немного. Сегодня, к сожалению, для поклонников вниз на 3. Прямо сейчас у нас появляется единственная новинка этой недели, и за ней стоят 2 очень интересных имени мировой сцены. Afri Hub и Easy Bizu, I Had a Dream. Со второй попытки, но все-таки проходит к нам в топ. Afri Hub, настоящее имя Fadel El Ghoul, нидерландский диджей и продюсер марокканского происхождения. За последние годы он стал одним из самых востребованных электронных артистов мира. В его карьере есть совместная работа с Calvin Harris, Evie Max, Louis Fonsi, Jason Derulo. Его треки суммарно набрали миллиарды, даже я бы сказал, прослушиваний по всему миру.
1: Место номер 12.
2: 12-е.
0: А сам он много лет подряд входит в список лучших диджеев планеты по версии DJ Mag. Изи Бизу, британская

0: Тестостерон, малыш, плюс одна строчка, 13 недель в топе. Когда-то доходил до второго места, сегодня плюс одна позиция. И что ж, у нас первая десятка. Впереди у нас нет новинок, но есть один прорыв в первый дивизион. Кто-то заводит свой трек из второго. Кто это? На каком месте? Узнаем позже, так как лучшую десятку открывает сегодня все тот же...
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 10. 10.
0: Кайго, что сегодня уже открывал лучшую двадцатку. Правда, с другим, понятное дело, хитом. Say My Love вниз на 2. 9 недель в топе, высшее место 6. Интересный результат в топ-10 в этой песне. Из 9 недель этот трек был по одной неделе на 6, 7, 8, 9. Вот сегодня 10 местах. Остальное время провел во второй лиге.

0: красотища, обожаю такие моменты. Находишься как будто на каком-то престижном фестивале. Один супер-диджей сменяет другого. Сначала Кайго 10-й, теперь 9-й, Дэвид Гетта, Walk Away. Сегодня вниз на 2, 8 недель в топе, высшее место 6-е, как и у Кайго. Далее у нас...
1: Место номер 8.
2: 8-е.
0: Еще один супер-диджей Тиесто, Beautiful Places. Но у него небольшой, но прогресс. Плюс одна строчка, 10 недель в топе. Beautiful Places у нас был когда-то даже 3-й. Причем, что самое интересное, этот трек был на этом месте 4 недели.

0: сама 8 недель были в топе, это 9-е. Не очень приятно. Этот супер хит не знал места ниже второго 8 недель подряд. Как буквально за одну неделю завалил музыкальный экзамен напрочь. Впервые не в топ-3, впервые не в топ-5. После многих недель на вершине любое движение вниз ощущается громче обычного. Но дальше больше, ребята. Loco-Loco уходит не в одиночку. Вице-лидер тащит за собой лидера прошлой недели.
1: Место номер 6. 6-я.
0: У нас сегодня новый лидер. Кажется, борьба за место на пьедестале почета грозит нам красочным финалом, как вчера хоккейный матч Канада-Норвегия. С первой на шестую. Диджей Жуков, одинокий голубь. 5 недель в топе. Кстати, это самое большое падение недели.

0: Вторая попытка, с первой не получилось пройти, как и у большинства претендентов. Второе, Left Right, предыдущий их трек, Cruise, не то чтобы прошел в топ-20, он еще и несколько раз победил. Эта песня, мы видим, не очень пока... У этой песни пока не очень получается пройти в топ-20. Еще даем одну попытку. Лучшая пятерка у нас на носу, и напомню, неделю назад у нас на пятом месте Zivert Gas впереди. Номер 4 опять Zivert и Icegerger Bank впереди. Номер 3 Bebe Rexha, Faithless, New Religion впереди. Это остальные уже позади, это Гордо и Локо-Локо номер 2 и Диджей Жуков, Одинокий Голубь номер 1 тоже уже позади. 6-7 места, соответственно. Главные два хита прошлой недели уже слетели, но остались другие, а также кто-то еще к ним присоединился. Свято место пусто не бывает, но начнем топ-5 достаточно предсказуемо. Icegerger и Zivert Bank, 15-я неделя в топе, сегодня вниз на одну, и вообще, то, что песня вновь осталась в топ-5, это уже победа. Так как 15 недель в топе, до сих пор в топ-5 это дорого стоит. Из статистики интересно то, что песня из 15 недель в топе 10 провела на 4-5 местах. И там по 5 недель.
1: Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Италия, четвертая позиция. Деревянную медаль этой недели получают бывшие лидеры.
1: Уважаю.
0: Еще недавно первое место в нашем топе, ощущение триумфа. А сегодня шаг назад, и через неделю будет новая борьба за возвращение в топ-3.
2: Место номер 4. Четвертое.
0: BB Rexha, Faithless, New Religion. Вниз на одну 7 недель в нашем топе.

0: вас полностью. Сегодня обновляется пьедестал почета. Сегодня в топ-3 нет ни одного хита из топ-3 прошлой недели. Но тут есть хит, который имеет опыт. Он уже был в топ-3 до этого. И это Филатов и Карас «Включи музыку». Но на прошлой неделе он был только 6-й. В этот раз возвращается в первую тройку. Этажом выше. На прошлой неделе была у нас самая высокая новинка «Газ» от «Зиверт». Также сегодня в топ-3 главный прорыв недели Армин Ван Бюрен «Like a Child». Еще 7 дней назад это была новинка только на 15 месте, а сегодня уже минимум 3. И я даже скажу минимум 2.
1: Бронзовый призер этой недели – место номер 3.
0: Потому что есть первый прогресс, есть первая награда. Бронза вновь у Зиверт, но на этот раз «Газ» плюс 2 строчки, 2 недели в топе.

0: Может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Это Зиверт и Газ со своим треком «Банк». Она два раза уже побеждала. Те, кто у нас впереди на втором и первом местах, они тоже уже побеждали с другими треками в этом году. Вау-вау-вау! Первое место у нас сегодня разыграют треки, которые в прошлый раз занимали 15-ю и 6-ю строчку. Строчки. Далеко не претенденты еще неделю назад на первое место, а сегодня уже спорят за золото. Да. Вопрос, в каком порядке только они финишируют. И Армин, и Филатов Карас со своими последними хитами в нашем топе, как я уже сказал выше, доходили до победы, в том числе и Зиверт. А сегодня столкнулись друг с другом в очной борьбе, где побеждает трек про очень простое, но сильное состояние. Это история о том, как иногда взрослый человек снова начинает чувствовать мир так же, как в детстве. Ярко, честно и без лишних мыслей.
3: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
2: Поздравляем Филатов и Карас. Включи музыку с возвращением на пьедестал почета. Новый рекорд. До этого было высшее место 3, а сегодня 2. Но победа за Армин Ван Бюрен. Плюс 14 строчек. Вторая всего лишь неделя в топе.

0: Ну что, вот и подошел к концу еще один выпуск нашего ТОП-20. 20 треков, которые вместе с вами шли всю эту неделю плечо к плечу. Шаг за шагом. Взлеты были, падения, неожиданные рывки и новые лидеры у нас сегодня. Спасибо каждому, кто голосовал, как на сайте, так и Telegram ТОП Радио. Только хорошие новости. Спасибо, что выбираете нас и нашу музыку, и нашу музыкальную историю из дня в день. Без вас этот чарт был бы просто списком.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Ну а благодаря вашему голосованию вот такие сумасшедшие у нас здесь сюрпризы. Плюс 14 позиций. Армин Ван Бюрен номер один с очередным треком. Это его вторая победа в этом году. Теперь на этот раз с Like a Child.

саундтрек. Больше света, больше движения и, конечно, больше музыки здесь, Топ Радио. Надеюсь, что мы делаем для вас настроение лучше и лучше. Далее Дэнс Флор и Александр Попов. Этим вечером наши программы, наша музыка, наше движение продолжается. Записи этого и других выпусков ТОП-20 можно послушать на нашем сайте topradio.lv, раздел «Архив». До встречи уже в новом выпуске ТОП-20. А пока вам лучших выходных. Армин Ван Бюрен, новый лидер ТОП-20 ТОП-радио. Пока!

самых горячих хитов танцевальной музыки, тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Очередная пятница на Топ-Радио и новый выпуск моего радиошоу Interplay впереди. Меня зовут Александр Попов, и следующий час мы проведем вместе. Поехали!
1: Interplay Radio Show. Top Radio.